Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
4: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
5: Для детей от 7 до 18 лет.
4: Запись 211-0073. 211-0073.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость».
2: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
1: Мум – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
1: Скидка, скидка, выгода.
0: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Бодрый. На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброго утра! В эти 7 утра и Капперы на Рекорде мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья! У нас сегодня 30 сентября. Как неожиданно.
2: Да.
3: Скоро осень закончится.
2: Неприятно. Самое время устроить фотосессию в листве, если кто-то еще не делал. Есть она уже желтая? Я не видел.
3: Нету. Нет. А завтра уже октябрь.
2: Ждем. Значит, в октябре переносим все, бронируем фотографов на октябрь.
3: Ну, надо сегодня успеть.
2: Можно и сегодня. У нас среда. Сегодня два гороскопа ожидается впереди. Рубрика «Я в эфире». Тему вместе с вами обсудим. Поэтому на наши соцсети и мобильное приложение Рекорда скачивайте, если хотите поучаствовать. У нас сегодня популярите. Ребята сыграют. Вы им опять же поможете через мобильное приложение Рекорда. Все это впереди. Геймпарад еще ожидается. А начинаем с поводов, как обычно, на 30 сентября. Что у нас сегодня запланировано?
3: Сегодня день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Поэтому сегодня, получается, смотри, как много именин. Веры, Нади, Любы, Сони.
2: А, прекрасно. Вот день мурлыканья и потягивания. Вот прекрасный тоже праздник.
3: Я-то думаю, ты заметил, да? Я ровно полсекунды назад это стала делать.
2: Отметила.
3: Непроизвольно.
2: Отметила. День интернета в России сегодня. День Рунета тот самый. 28 лет как празднуется. Он у нас молоденький еще. Уже столько перетерпел, столько переждал, столько его еще ждет.
3: Международный день перевода. Вот оно, мне кажется, попахивает темой голосовых. Нет?
4: Sorry, I'm late.
3: О! Excuse me?
4: Немножко анимешности добавилось, неплохо.
3: Так, может быть, реально? Какие вы фразы иностранные? На любых языках. На любых.
2: Давайте, какие иностранные фразы знаете, запишите нам голосом в чат мобильного приложения Рекорда. Мы их поставим обязательно. Какая вы фраза? Делимся полиглоты своими наработками. Да? Не зря же, дуалинго вот скачано у всех, он напоминает нам про дни. Поэтому давайте.
3: Писсина. И ну, это бассейн по-испански.
2: Я что, без штанов, что ли? Ладно. О, смотрите, еще какие даты
3: сегодня. День ортодонта.
2: День важный. День освобождения Карелии от фашистских захватчиков. Ребятки, день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей СРФ. Поэтому, ого-го!
3: День специальных моторизированных воинских частей МВД РФ.
2: Ничего себе! День женского здоровья и фитнеса. Женщины, будьте здоровы и фитнеса вам. Время для йоги. Всемирная акция сегодня еще, помимо всего.
3: Всемирный день плотной груди.
4: Короче, сегодня не отсидеться так получается.
2: Всемирный день школьного молока. Молочко.
3: Вот это с пенкой? Или это какао?
4: Это которое в общем чане, оно еще пока не какао. Пока это еще молоко, туда еще ничего не засыпали.
2: Но скоро оно скиснет. Ребята, начинаем это утро. Про голосовые вы слышали. Мы их ждем. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Take your mother clothes off.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Мы ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро их будем ставить. Сегодня на разных языках мы разговариваем, и вы нам это демонстрируете. Да, какой вы? Вымышленный язык. Можете все, что хотите. Брать на английском, на китайском, на сербском, на японском. Кто какие знает. Ждем. В общем, интересно будет. Пока я вам про товар расскажу, ребятки. Карманная колоноскопия появилась на маркетплейсе.
1: Что? Карманная?
0: По словам продавца, это идеальный девайс для тех, кто ловит паничку даже при легком насморке. Выглядит это следующим образом. Ну, значит, камера, стандартная история, провод, и все это подключается к вашему смартфону через Type-C. То есть, если вы переживаете, то можете провести ее сами, чего, конечно, врачи не советуют. Никак, говорят, не берите эту штуку, идите к нам.
2: У меня вопрос.
0: Да.
2: Вот эта процедура, это же через...
0: Не через... Ты правильно понял.
2: Через... Не через рот.
1: Не через рот,
0: не,
1: да?
0: Нет, не через рот.
2: Это, а как это связано с паничкой?
0: А очень много людей, на самом деле, те, кто гуглят свои диагнозы и спрашивают у различных искусственных интеллектов, скидывают фотографии своих каких-то покраснений. Очень много таких людей, правда. И вот это, скорее всего, на них игра.
2: Я просто думаю, если у вас и так пригорает пукан, зачем его еще раз напрягать?
1: Просто у меня вопрос. Если вы уже нагуглили там какой-то диагноз, и, допустим, чат GPT уже такой подсказал, почему бы не пойти к специалисту-то провериться? Зачем через карман залезать туда?
2: Зачем, когда можно самому поглядеть?
0: А если провод перекусит и током ударит?
2: А что там?
1: А если провод потеряется где-то посередине пути?
0: Нет, нет, это нереально, у него уже есть другой конец.
2: Насколько вы жесткий тип, что там что-то перекусит?
0: Не знаю. Но, в общем, даже такие девайсы есть на маркетплейсах, что очень удивляет.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Решение о передаче активов западных компаний во внешнее управление не означает смену собственника, заявили в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, при этом учитывается принадлежность компании к недружественным странам, которые, как утверждает Москва, участвуют в боевых действиях против России. Песков отметил, что внешнее управление формально обратимо, однако предпосылок для его отмены российские власти пока не видят. В России за год в полтора раза выросло число безработных, которые не могут найти работу больше года. В июле таких было около 226 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. При этом дефицит кадров сохраняется в производстве, строительстве и рабочих профессиях, тогда как на многие офисные вакансии растет конкуренция. Сложнее всего, по оценкам экспертов, трудоустроиться молодежи и людям предпенсионного возраста. В столовой Госдумы котлету по-киевски переименовали в котлету со сливочным маслом. На изменение названия обратили внимание корреспонденты кремлевского пула. Блюдо вошло в осеннее меню, хотя раньше его подавали под привычным названием. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт...
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. Лиманлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: фразочки. На каком-то языке будем слушать прямо сейчас от вас, как и просили вас заранее. Такая разминочка у нас утренняя. Давайте с Николая мы и начнем.
1: Привет, Рекорд. Мискузи. Мискузи.
0: Стоп-слово хорошо никто не вспомнил.
2: Вот с этим человечком, конечно, в поезде не хочется ехать.
0: Да-да-да. Поехали дальше, Александр.
3: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я сегодня рэпер. Йоу-йоу. Public Enemy Number One. Ну и как всегда, поехали.
0: Public Enemy Number One. Это же вообще прикольно. Григорий.
4: Куф, вы каперы. Куф всей стране. Кью, погода в Новосибирске. Как вы можете понимать, я в совершенстве владею разговорным чепланским языком. Вот. А я прыгаю в пепелацию и полетел отсюда куда-нибудь подальше, где тепло.
0: Ку! Всем ку, ребята. И такое даже у нас есть. Поехали дальше, Владимир.
5: Guten Tag. Ich bin arbeiten. На этом все. И, кстати, ребят, не болейте. И всем хорошей среды.
0: Вот прекрасное пожелание. Посмотрите, никто болеть не должен. А, Кларцет.
6: Джонни, la gente está muy loca. Ну и далее по тексту.
2: Как там было?
0: Ну, не почти, ну, не, без ту-ту-ту-ту, но почти. Алексей.
7: Там Карлы там, вейкаперы. Это, короче, на казахском утро доброе, утро бодрое.
0: Вау, спасибо, приятно. Мы, если выучим, обязательно будем так говорить. Елена.
8: Всем привет, всех с середины недели. Thank you very much.
0: О, это, знаете, звучало как будто в самолете ты садишься, и когда тебе sit the
9: barrels. Chicken or fish.
0: Ну, не так, конечно, но практически. В общем, у вас была возможность что-то наговорить плохого на другом языке. Вы ей не воспользовались. Вот такая история.
10: Вы каперы. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чанган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Папа, еще круг!
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Твои каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Привет, с вами Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад». Как всегда, расскажу вам несколько новостей из мира видеоигр. Долгожданный камбэк года. Состоялся официальный релиз масштабного ремастера «Ведьмака 3. Дикая

0: активного мира и закрученного сюжета. Новинка напрямую продолжает события «Первый контрол» и «Alan Wake 2», связывая всю игровую вселенную студии воедино. Rockstar Games открыла предзаказы на коллекционное издание GTA 6 за внушительные $400. Внутри огромной коробки фанаты найдут фирменные очки, бейсболку, фигурку аллигатора и кучу сувениров, но только не саму игру. Цифровой код придется покупать отдельно. Интернет уже яростно негодует от возмущения, но разработчики никак не реагируют. Состоялся мировой релиз футбольного симулятора eSports FC27. В свежей части разработчики заметно усложнили геймплей, полностью переработали механику отбора мяча и добавили честную физику для передач. Первые игроки уже отмечают, что матчи стали куда более динамичными. 2 октября выходит аркадный авиасимулятор Ace Combat 8. Игроков традиционно ждут невероятные по красоте воздушные дуэли, закрученный аниме-сюжет с политическими интригами и огромный парк современных истребителей. Доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Уже на следующей неделе, 6 октября, состоится релиз Gears of War E-Day, одного из главных шутеров этого года. Это приквел культовой фантастической саги про первое столкновение людей с локустами. Разработчики обещают вернуться к мрачным истокам серии, показать фотореалистичную графику на Unreal Engine 5 и дать фанатам тот самый брутальный геймплей. Проект выходит на ПК и Xbox. В этот же день, 6 октября, на всех платформах выходят аркадные гонки Star Wars Galactic Racer от создателей Burnout. Разработчики обещают дать нам опасные заезды в духе первого эпизода киносаги. Для игроков приготовили полноценный сюжетный режим, прокачку скоростных болидов и десятки опасных трасс по всей далекой-далекой галактике. С вами был Влад Чертыков и рубрика Game Parad. До связи на следующей неделе и играйте только в хорошие игры.
1: Game Parad. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас практически в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: И в этом часе не пропускайте игрульчику от вейкаперов.
2: Также максимальное внимание. Уже в эту субботу встречаемся на фестивале «Белая снежная королева». Напоминаем, что на фестивале действует дресс-код. Все в белом. Самых креативных зрителей ждет особый подарок, конечно же. В зоне «Радио Рекорд» мы выберем самую эффектную и оригинальную пару, которые станут снежной королевой и королем белой. Представляете, попадут на одну сцену с диджеями и получат незабываемые впечатления от фестиваля. Увидимся уже в эту субботу в 23 часа в зоне «Радио Рекорд» в фойе Ледового дворца на фестивале «Белая снежная королева». 18+.
4: Я правильно понимаю, то есть будет выбран белый и король, и белая королева?
2: Все верно.
4: Подожди, а белые кони, слоны, пешки?
3: Приходи.
2: Это все фигуры.
4: Я буду конем.
2: В общем, знайте про это, друзья. Вот такой вот крутой бонус. Еще новость интересная. Американский пекарь делает пироги, которые выглядят так, будто переживают худший день в своей жизни. Посмотрите в соцсетях, как выглядят. Нет, это не тренд, он просто вот решил так продавать то, что он делает. Но они очень, как будто, они страшные. Вот они и красивые, и страшные в одно и то же время. Не знаю, мне нравится такая тема, когда что-то креативное и прикольное. Талант есть у
4: парня. Я вот смотрю фотографии, да, выглядит очень жутко, но очень талантливо. Это...
2: Пироги со сладкой начинкой, если что. Да, разбирают, как горячие пирожки. После его рекламы в социальных сетях.
4: Ну, такое даже резать неохота.
2: Ну, боится, что ты будешь его резать.
4: Слушай, но если бы он делал пироги посимпатичнее, то тогда сняли бы еще одну часть американского пирога.
2: Ох, не надо, не стоит. Все, давайте на тех остановимся. Мы будем обсуждать уникальных и талантливых людей, причем которые присутствуют в вашем окружении, что они умеют, может быть, круто поют, круто танцуют. Блогеры, опять же, очень талантливые. Может, рисуют. Вот Стас рисует, ты в моем окружении.
4: Я
2: в моем. Вот, рисуешь ты круто. Ну вот.
4: Да у меня куда ни глянь, все талантливые. Серьезно, я так смотрю, думаю, я почему хочу заниматься почти всем? Так. Потому что все талантливые, все, кто поет, кто там бизнесмен вообще хороший, кто просто сам по себе талантливый.
2: Ой, у меня есть друг, который просто, ну мастер переговоров. Я на какие-то серьезные встречи стараюсь всегда звать его, у него очень мало времени. Но этот парень и скидку может выбить, и самые вкусные условия, и юридически подтянуть еще. Вообще просто вот талантище.
3: Он по образованию юрист?
2: Нет, вообще, талантище именно в переговорах. Умеет расположить и взять нужное, что нужно тебе конкретно.
4: Это еще что? В моем окружении человек, который учился на конфликтолога, потом магистр социологии, просто еще и диджей, прикинь. Вообще не конфликтный человек.
2: Такой разброс по профессии.
4: Похож на Арамиса, прикинь. Прям мушкетер.
2: Друзья, рассказываем про своих уникальных и талантливых людей в вашем окружении. Что они умеют? Вот что самое главное. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: Про уникальных и талантливых в вашем окружении разговариваем, читаем ваши комментарии. Конечно же, хочется узнать, что эти люди и что не умеют.
1: Дмитрий пишет, есть одна талантливая подруга. Она каждый раз так талантливо просит занять. Я не могу отказать. Но занимала талантливо уже прилично. Но самое талантливое то, что кроме этих займов больше ничего и не связывает.
0: Елена рассказывает, очень избирательно подхожу к своему окружению, поэтому вокруг меня только добрые, отзывчивые люди с хорошим чувством юмора. Вейки, вы туда же входите. Пишу стихи, говорит Елена. А, мы в окружении у Елены. А вы сидите тут, думаете, у кого? Вот.
1: Катя пишет, я талантливая, хорошо пою, устроилась на работу, а у меня коллега тоже очень круто поет. Голос, как у Стас Пьех, хотим замутить фит, а времени как-то нет.
0: Вот петь — это талант, я считаю, действительно. Ну, не, вообще не каждому дано, невозможно этому научиться.
2: Нет, почему?
1: Возможно.
2: Ну, можно научиться.
0: Ну, вот есть у тебя талант к пению, когда действительно тебе хочется слушать. Ты можешь отличить от того, кто долго тренировался, и когда это даровано сверху, так сказать. Это вообще разные вещи.
2: Это да, да, научиться можно, просто будешь, ну, не универсальным.
1: Будешь среднячково нормально петь.
0: Ну, потому что это уже такое.
2: Никитос, научиться петь шансончик ты всегда можешь.
0: Это я всегда могу в любой компании.
2: Да,
1: а представляешь, если у человечка красивый голос, он вроде как бы способен петь, а слуха нет. И он вообще просто не может попадать в ноты. Но красивый голос!
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на Первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Петра Витера от Дементьева до проспекта Амирхана, на проспекте Победы от Академика Сахарова до Аграрной и на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Гвардейской. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
2: Додо.
3: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru.
4: ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость».
9: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: каперы.
1: А мы про талантливых и необычных, уникальных знакомых в вашем окружении разговариваем, поэтому вы пишите про них и также играем. Скоро, через минут 10, присылайте «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Если приз хотите забрать, тоже будете уникальны для своего окружения. Выиграли приз на радиостанции «Рекорд». Что там у нас есть?
2: Алексей пишет: у меня талант есть все и не толстеть.
1: Угу. А я воздуханить умею знатно, заменил я слово нашего слушателя. Девочкам, говорит, нравится.
3: Слушай, ну тут помимо таланта, тут еще и смелость признаться.
1: Нет,
3: в этом.
1: Есть, есть, вот действительно, настолько талантливые люди в этом. Это вот в большинстве своем люди, которые машины подбирают, да, тебе. Вот, вот которые работают с людьми. Это вот у них этот навык почему-то прокачан. Непонятно как.
3: Ну, мне кажется, что это профессиональное.
1: Есть такое. Это вот дар, как пение, как написать стихи и все остальное. Это классно, замечательно. Я иногда удивляюсь, насколько может быть выдумана эта история. Давайте дальше.
2: Больше бери, дальше кидай, пока летит, отдыхай. Народный стих, у меня тоже талант. Копать.
1: Саша Красный рассказывает: у моей сестры есть уникальный, или не очень, талант безумно качественно играть на нервах. Вот такая история. Ну, потому что она твоя сестра.
3: О, есть такие люди, которые прям, они вот прям чувствуют, когда надо надавить, когда ослабить. И ты вот в разговоре с ними уже закипаешь, уже готов перейти вот эту грань. А они
1: втащить, ты хотел сказать, да?
3: Нет, не втащить, это следующий этап. А они вот чувствуют этот моментик и понижают градус. И вот вы уже снова общаетесь.
2: Кирилл пишет, что у моего коллеги талант опаздывать на работу. Каждый раз он рассказывает такие истории. Спасал кота, эвакуировал бабулек, несколько раз застревал в лифте.
1: Сергей рассказывает: умею профессионально менять темы во время разговора, отвлекаться на работе. Нет, в коллективе очень полезны эти ребята, которые неожиданно что-то начинают спрашивать.
3: Было бы прикольно, если бы он такой говорит: я мастерски меняю темы, кстати, почем лук?
1: Не знаете там у нас сейчас? Поехали дальше. Мой друг Саня Пеньков умеет играть на гитаре, Евгений рассказывает. Самоучка, может также скопировать голос исполнителя песни. Еще и нашу компанию научил аккордам. У нас была школьная группа гитаристов даже. Это два Сани: Леха, Руся, Вася и я. Девятошколь Норильска. Привет! От моржа.
3: От моржа, прикольно. О, я гитаристов недолюбливал одно время.
1: Организаторы. Вот еще талантливые люди, которые умеют организовать, вот создать тусовку.
3: Гитаристов.
1: Это вот есть люди, которые должны просто вовремя приехать в аэропорт, да, это вот стандартная история. А есть те, кто...
3: привозят тебя в аэропорт.
1: Нет, покупают билеты, вот эти туры все заранее и так далее. Вот организаторы, действительно, это в крови.
3: Знаю я одного, знаешь, такого директора от Бога, прям так. Все мог сделать.
1: Так, и где
3: крутой
1: он сейчас?
3: Чувак. Ну, все нормально, так же работает.
1: Директор также,
3: да,
1: от Бога, ну ладно.
2: Евгений пишет: в моем окружении есть я. То, что не умею, учусь быстро и делаю на уровне не хуже. Отлично. Ремонт весь в доме, с голых стен сделал сам, коммуникации, свет, плитку положил, готовить умею, с ребенком с первых минут его рождения. Присутствовал природу, помогал жене, памперсы, кормление укачиваю. Я все могу. А жена говорит, что я без руки и ничего не успеваю. Обидно.
1: Уникальные и талантливые люди в вашем окружении. Рассказывайте про них, а мы будем их обсуждать.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 6 военнослужащих погибли при крушении стратегического бомбардировщика Ту-95 в Амурской области, сообщили в Минобороны России. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Еще один член экипажа получил травмы и был госпитализирован. Ведомстве уточнили, что борт выполнял полет без боекомплекта. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан более 1 миллиона рублей наличными. Для юрлиц и ИП такой вывоз полностью запрещен, независимо от суммы. При нарушении деньги изымут, у физлиц суммы свыше 1 миллиона рублей, у компаний ИП все вывезены наличные. США завершают вывод войск из Ирака после более чем 20 лет военного присутствия. По данным западных СМИ, 30 сентября американские военнослужащие должны покинуть последние базы в стране. Американский контингент находился в Ираке с 2003 года. В 2011 году войска уже выводили из страны, но спустя 3 года США вернулись. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: секунданты.
1: Как и обещали, играем. И сегодня мы с Михаилом. Миша, привет. Миша.
2: Привет, привет.
3: Миш, привет. Ты здесь?
4: Здесь.
3: Отлично.
4: Да, здесь.
3: Из какого ты города?
4: Город Шадринск.
1: Классно. Миш, мы здесь талантливых знакомых и друзей обсуждаем. Есть среди твоего окружения кто-то талантливый прям?
4: Насколько я помню, вроде бы нет.
1: Нет, без талантливых. Ну и ладно, еще встретишь, значит. Миш, у нас игра «Секунданты». Мы тебя сейчас отправим в определенную ситуацию. Мы сами ее придумаем. Букву тебе дадим, и тебе на эту букву нужно будет взять с собой в эту ситуацию 5 предметов. Они должны подходить под эту ситуацию. Ну и минута у тебя на все про все будет. Всего 5. Назовешь, правила понятны?
4: Да, понятно.
1: Так, куда отправляем Мишу?
3: Мишу давайте отправим... Где у нас талантливый город?
1: На концерт давайте.
5: Все
3: на концерт
5: города.
3: Давайте.
1: Да? Давайте.
3: Давайте концерт в какой-нибудь звезды мирового масштаба. Талантливейший.
1: Но в Дом культуры.
5: В Дом культуры. Хорошо, и буква будет «Б».
1: Буква «Б». Борис в Дом культуры. Миш, ты идешь, твоя минута начинается прямо сейчас. Накидывай.
4: Барабаны.
1: Есть.
4: Бас-гитара.
5: Бас-гитара.
1: Группа идем. Угу. Еще что?
5: Там перекусить чего-нибудь.
1: Можно, кстати.
4: Батон.
5: Батон. Хромал.
1: Еще что-нибудь два.
5: Один пойдешь или с кем-то?
4: Банан, например.
1: Бананы?
4: Да.
1: Отлично.
5: Так, батон, банан и последнее.
4: Бабушка.
1: И бабушка! Ну, конечно! В ДК с бабушкой надо идти.
5: Я прям сейчас представил, вот эти сидят лавочкой, там, брат, бабушка, там, еще кто-то. Бабайка! И все, кто возьмут? Так за бабушку переживал.
1: Миш, мы тебя поздравляем, приз твой. Ты справился, по-моему, все подойдет. В ДК все, что взял Михаил. Можешь привет и передать теперь кому хочешь.
4: Всем большое привет, кто меня узнал.
1: Угу. Все, на этом остановимся.
4: Да.
1: Отлично. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: новость для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Лет. С самого детства его знаю. До сих пор секрет не раскрыт. Никто не поделится. Хорошим заработком это нормально. Так, поехали дальше. Что у нас еще есть? Если про окружение, то рядом добрые, Ли рассказывает. Любящие и целеустремленные люди. А если про себя, то умею слушать и выслушивать. Как-то сказали, что со мной хоть в разведку. Вот.
1: Слушайте, ну чужие таланты, это же двигатель для твоих талантов.
0: Так,
1: я вот пытался сказать, что я вот почему гитаристов не очень люблю.
0: Так.
1: Они когда приходили в компанию, и все внимание им. Ну, то есть, типа, он просто, ну, играл. Ну, конечно.
2: Отбивали тут, твоих девчонок?
1: Да просто, в принципе, внимание там, это же не мои девчонки-то были. Ну, в принципе, все внимание ему. Поэтому приходилось учиться, там, не знаю, заниматься юмором, так, хорошо рисовать, чечетка, опять же. Ну, с чечеткой не было. Фокусы опять вот этот вот.
0: Сальто.
1: Сальто, там, не знаю, что еще. Вот это ловля голубей. Ну, с некоторыми талантами, да, согласен, не пошло.
0: Да не вышло.
1: Но все-таки надо же было как-то привлекать внимание.
0: Гитаристы, да, умеют забирать компании.
2: Самый уникальный, необычный человек в моем окружении — это мой муж. Примерно 5 лет назад он начал участвовать в разных акциях. Типа, покупаешь пачку печенья, регистрируешься, есть шанс выиграть приз. Так вот, за эти 5 лет он почти каждый месяц что-то выигрывает. Майки, сертификаты, технику, билеты на разные концерты. Друзья и родственники удивляются. В прошлом году, купив лимонад, он выиграл VIP-тур на Белую.
1: Ничего
2: и
1: себе.
2: Мы влюбились в ваш город и были в восторге от самого шоу. В этом году была снова эта акция с тем же лимонадом. И что вы думаете? Мы снова летим к вам?
0: Добро пожаловать. Да, действительно, у нас есть розыгрыши такие.
2: Ничего.
1: Ну, это уже без выигрыша, мы просто летим к вам.
0: Понравилось настолько. Если второй раз подряд вы выиграли в этой акции.
2: Ничего себе, это действительно талант.
1: Фартовый.
0: Это тогда, конечно, я не знаю, куда он сходил, какой бабки.
1: Ему надо съездить в Кронштадт.
0: Сколько амулетов у него, зачем?
1: Там тоже много фартов.
0: Понятненько. Уникальные и талантливые люди в вашем окружении. Мы про них разговариваем, а вы пишите и рассказывайте.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Вейкаперы.
6: На

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы с вами еще 2 часа будем.
3: В этом часе у нас ватафакты.
2: Интересное исследование. Оказывается, у 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми общение состоит только из мемов. Это опрос, который был проведен не у нас в стране, а вообще, в принципе, по миру опросили. При этом они почти не обсуждают личную жизнь, новости, вживую могут вообще не встречаться даже и никогда не увидеться, познакомиться где-то в сети и просто отправляют друг другу мемасы. В среднем где-то 572 мема в год. Да, где-то такой диапазон. И их все устраивает, все прекрасно. У меня много таких
3: друзей. Это примерно 2 мемчика в день.
2: Да, вообще нормальная история. А иногда зачем?
4: Неудивительно, что он просто себе на второй номер отправляет.
2: Да, ну нет.
4: Отправил, это же... такой, о, пришло.
2: Это же другой человек.
3: А они когда поженятся, они как будут общаться? Да я люблю тебя. Или как?
4: А что ты взяла, что они поженятся?
3: А зачем они общаются?
2: Не, ну иногда в последнее время столько мемов стало. Вот они накопились со времен еще вот этих «This is хорошо», «100-500», что теперь можно вообще только мемами общаться-то. И на самом-то деле.
4: Ну вот...
2: Розетки кобеля.
4: В данный момент я, наверное, поддержу вот эту тему, когда у тебя есть товарищ, ну, ты должен с ним общаться, конечно, но когда вы вот туда реально ты сливаешь, вот нашел мемасик и туда отправил, и без лишних вопросов, нет вот этого, зачем ты мне это отправил, да что в этом смысл, это не смешно. Прислали, принял, дал ответочку.
3: Дал реакцию. Это же вообще как бы уровень доверия проверяется. Если у тебя есть определенный человек, который постоянно тебе присылает какие-то видосики смешные, значит у вас какая-то связь, дружба.
4: Это негласный договор, принимать все, что тебе прислют, и в то же время отправлять туда что-то.
2: Пицца счастья. Ах ты, Нобеля.
4: Пришли, кстати.
2: Выбрала меня.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, фактов сегодня достаточно, точнее, праздников и поводов для них.
2: Сегодня международный день кей-поперов. Слушайте, серьезно, я стала интересоваться, ну, вообще, это же такое движение. Во-первых, они, их с 80 лет, реально есть три крупные группировки в Корее, которые воспитывают этих, ну, можно сказать, фабрика звезд. У них есть в каждой группе четко распределены обязанности. Есть лидер, есть главный вокалист, есть главный танцор, есть рэпер, есть визуал, самый красивый участник, который обычно на первый план в клипах выходит. И есть Макне, самый младший. Ну, на самом деле, а еще есть, знаете, как называется, не знаю, зачем вам эта информация, Сосен. Сосен — это сталкеры, фанаты, которые как раз вот пытаются узнать какую-то личную жизнь, там, или не знаю, следят за кей-поперами, за айдолами. Короче, я не знаю, зачем я погрузилась в эту информацию. А еще у них очень рано заканчивается карьера. Они подписывают всякие договора, где не могут вообще, знаете, вплоть до того, что у них не должно быть личной жизни. У них настолько все выверено, чтобы у них не распространен черный пиар, поэтому нельзя вляпаться в какую-то историю.
3: Как ты сказала, группировки? Вы знаете, если они сойдутся, что там? В дребезги все разобьется, вокруг будет лететь что, трикотаж и блестки?
2: Кстати, единственный вообще, по-моему, успешный случай, когда из кей-поп-группы вышел солист и потом начал сольную концерту, помните, Псай? Gangnam Style.
3: А он с кей-поп?
2: Он был, оказывается, раньше в кей-поп-группе.
3: И где он теперь?
2: Ну, в смысле, он вышел в сольную карьеру, и у него этот клип набрал вообще миллиарды просмотров.
3: А тебе не кажется,
2: он выстрелил?
3: Что он вышел и прогулялся в сторону, никому не нужен?
4: Нет, он, кстати, очень популярен.
2: Нет, он очень
3: популярен. Он все еще популярен?
4: Там концерты действительно собирают миллионы.
2: А еще есть нюанс, почему все эти группы как раз такие в молодом возрасте популярны, и потом никому не нужны, потому что лет 28-30 они уходят в армию, и все. И в тот момент, когда они вернутся, уже, скорее всего, их место кто-то будет более... Ну вот их как раз все и ждали, понимаешь? У них получилось вернуться и хайпануть.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов, на улице Пушкина от Чапова до Правобулачной и на улице Комиссара Гай. От Кулгали до Академика Завойского. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру собор царский сделает таким, что прям ах.
8: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил, чтоб 100 лет.
9: Центр металлокровли.
10: На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
11: Рекорд. Реклама.
12: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
13: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Продолжаем обсуждать талантливых и уникальных людей в вашем окружении. Читаем комментарии.
1: Был у меня талантливый друг, пишет Дмитрий. Несмотря на работу в органах, постоянно попадал в ситуации, но сливался. Потом что-то оставил двоих детей, свалил в Аргентину. Талант сливаться.
0: Евгений рассказывает, у меня есть друг Роман Ван Дам, его зовут. У него есть краповый берет. Ничего себе, сдать на это очень сложно. Нереально.
1: Я талантливо учу детей и срусь с людьми, пишет Антон.
2: Где ты работаешь?
0: Светлана рассказывает.
1: В школе, наверное.
0: Светлана рассказывает нам, у коллеги есть талант засыпать на работе, сидя в кресле. Не раз на дню, причем частенько опаздывает на работу, чем он сейчас занимается. Просыпайся!
1: У меня есть подружка талантливая, которая может заснуть везде, в любой ситуации. Ну, мы просто, понимаете, фильм снимали, она между сценами спала на столе. Она просто закрывает глаза и вырубается, потом включается. Ну, то есть она, мне кажется, стоя может засыпать в очереди.
2: По-вашему, это талант?
1: Ну, это уникальная способность.
2: Я могу уснуть.
1: Это да. А хочешь прикол? Стас недавно завалился в другую сторону. То есть обычно клонишься вперед, а он раз и назад.
2: Назад? Я и назад, да.
1: Он вообще такой гутоперчивый.
2: Я могу спать, я как дерево, знаешь, меня в любую сторону будет. Я могу
1: просто... Куда ветер подует.
2: Причем еще и ветер создаю тоже звук его. Ну, он странный, конечно, но...
0: Ветер ли? Так, Славян пишет, умею ничего не уметь. Вот он такой уникальный знакомый.
1: А талант выбирать мужчин, которые изменяют. Уже второй раз замужем, одна и та же песня.
0: Это определенный вид мужчин, который нравится, наверное. У нас же у всех свои вкусы, правильно? Вот так вот, когда подсознательно, наверное, как-то это работает.
2: Ну, будем надеяться, что эта карма скоро закончится.
0: Конечно.
1: Мне кажется,
0: конечно.
1: Надо анализ какой-то придумать, там, знаете, как вот МРТ делают с какой-то, ну, с жидкостью. Вот так же мужчине в какую-то жидкость вкалываешь, и там написано.
2: С контрастом
1: сразу...
2: ты имеешь
1: да,
2: в виду.
1: Да, с контрастом. Все правильно. Представляешь, анализ с контрастом на измены.
2: А как, ты приходишь не одна на свидание, что ли, или что такое?
1: Я не знаю, додумайте.
0: Уникальные талантливые люди в вашем окружении мы обсуждаем, а вы про них обязательно рассказывайте. В чате мобильного приложения Рекорда, кстати, можно голосом и в наших социальных сетях.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп поддержал идею смягчить американские санкции против России в обмен на освобождение политзаключенных, пишет The Atlantic. Инициативу предложил спецпосланник США Джон Коу. По аналогичной схеме американская страна ранее добивалась освобождения сотен заключенных в Беларуси. План находится на ранней стадии и предполагает параллельные переговоры об освобождении заключенных и возможном восстановлении торговых связей с Россией. Любые сценарии НАТО по блокаде Калининградской области недопустимы и несут серьезные риски для европейской безопасности, заявил председатель регионального ЗАГС собрания Андрей Кропоткин. Ранее посольство России в Бельгии заявило, что действия альянса вокруг региона повышают риск прямого вооруженного столкновения. Кропоткин отметил, что дальнейшие действия НАТО покажут, насколько эти сигналы будут учтены, и призвал избегать недосказанностей и ошибочных расчетов. Сборная России обыграла Иран со счетом 2-0 в товарищеском матче в Казани. Оба мяча забил Александр Головин, который вывел команду на поле с капитанской повязкой. Встреча стала первой для россиян в рамках осеннего сбора. Следующие товарищеские матчи команда проведет 3 октября с Намибией в Екатеринбурге и 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты Эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
13: В «Ленте».
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru. Dance

0: Талантливые и уникальные люди. Если у вас такие имеются, то мы про них разговариваем сегодня.
1: Привет из Сибири, талантливый человек, талантлив во всем, люблю танцы, работаю на стройке.
0: Неожиданно. Андрей Кош, 73. Есть у меня друг, любитель торговаться, торгуется до последнего вообще. Особенно, если он не трезвый, конечно. Но то как-то он это делает, это прям талант. Цену на любой товар может сбить чуть ли не наполовину. Да, у меня тоже есть такой знакомый. Это просто, это я не знаю, как они до этого доходят.
1: Старфеникс пишет, талант подбирать мемы под любую ситуацию.
0: Евгений.
2: Насмотренность.
0: Евгений рассказывает, мой младший братка закончил Бауманский с отличием, при этом успевал делать курсовые для других учащихся, играет в футбол в двух городских командах и, конечно, проходил практику на заводе, где делают движки для подводных лодок. Говорит, Сергио, родной, дальнейших успехов тебе, ты молодчуга вообще.
2: А вот у меня вопрос, играет в двух командах по футболу.
0: Угу.
2: То есть он, получается, ведет мяч, сам у себя отбирает.
1: Угу. Второй ногой.
2: Да, делает себе подкат, бьет Пас. Штрафной, расстраивается и радуется, что забил гол.
0: Да, и либо бежит обратно, вдруг контратака начинается, ему ворота надо защищать.
2: Вечно в офсайде человек.
1: Василий пишет, мой друг, можно сказать, гений русской словесности, наиталантливейший поэт-песенник. Ну, друзья, у него есть еще талант. Сидеть и ждать, пока ему все принесут на блюдечке и сделают все за него.
0: Талантливый зато поэт-песенник. Поэтому быть тоже сложно. А что да. У нас еще там?
1: Дмитрий пишет, додумали, в ресторанах просто нужно включить этот тест с контрастом при первом свидании, чтобы приносили его с основным блюдом.
0: Да, осталось сам тест придумать. Уникальные и талантливые люди, мы про вас разговариваем, а если они в окружении есть у вас, пишите и рассказывайте нам про них.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
10: Скидка, скидка, выгода.
9: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
11: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
12: Телеканал СТС представляет.
13: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Талантливое окружение. Говорили про него практически 2 часа. Зачитали очень много сообщений. И классные, классные, конечно, у нас друзья и подруги. Что еще там есть? Подведем итог голосования совсем скоро.
1: Знаешь, что такое талантливое окружение?
0: Так.
1: Это когда ты 2 воробушков кормил семечками, а тебя голуби обступили. Так. И ты через них пройти не можешь. Придется всех покормить. Недавно был в таком окружении.
0: Что это за манга, хокку, как это называется? Вывод какой-то из этого нужно сделать.
1: Это, Никита, это бред. Вот что это такое.
0: Я просто не хотел сразу говорить, да.
2: У меня жена на

0: И их, кстати, очень мало.
1: Еще считают талантливые люди. Бывают.
0: Да, в уме.
1: Очень большие цифры в уме. Это классно, классно, как они это делают, непонятно. Вот у меня Анна рассказывает, талант тратить деньги, когда их нет. Ну, знаешь, Ань, ну ты...
0: это все талантливые.
1: Ты не одна в этом таланте, знаешь, мы все можем вот это вот, умеем.
2: И там тут... это же вообще парни начали, когда они звезды вот эти покупают.
1: Да, да, сертификат.
2: Дарить.
1: Звезду дарили.
2: Да, да. В смысле сертификат? На бумаге написал он, это звезда твоя, и все.
1: Это делали уже те, у кого талант это преподнести.
2: Да.
1: И принтер был. Так, давайте подведем итог голосования. Уникальные талантливые люди. Кто же в большинстве своем? Они умеют договариваться с кем угодно. 44% проголосовали за этот вариант. Это действительно так.
0: Переговорщики, да?
1: На втором месте у нас это очень добрые. Доброта у нас талант нынче. И на третьем месте у нас вариант это поют красиво. Вот такие топ-3.
3: Да. На рекорде.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Карты с кэшбэками, с скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоей.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще точно с вами.
3: Сегодня, друзья, 30 сентября. Последний день первого осеннего месяца. Будем в этом часе играть в популярити. Наше любимое развлечение среди ведущих. Будете нам помогать. Любовный гороскоп и горячие новости не пропускайте.
2: В Японии платят сотрудникам за то, что они просто сидят у окна. Явление называется модогивадзоку. Модогивадзоку.
3: Вот так. Голубинг.
2: Вместо увольнения возрастных работников, которые много лет отработали в компании, их просто пересаживают на место у окна. Зарплату сохраняют, но серьезных задач больше не дают. Вот, оказывается, это модогивадзоку. День они проводят за перекладыванием бумаг. Молодые коллеги жалуются, что такие деды курят, болтают, сидят в интернете, вредят атмосфере, вообще дестроят всячески, увеличивая нагрузку на остальных. Вот, смотрите как.
4: Получается, японские деды — это наши зумеры?
2: С чего вдруг?
3: Почему?
4: Очень похоже по функционалу.
3: Не, просто не. На самом деле удивительно, что они сохраняют вот этих старых ненужных людей. Но зачем? Они, у них что, чтобы, пенсии плохие?
4: Они не то чтобы ненужные, они, сказать, почти бесполезные.
3: Ну а зачем поддерживать неэффективность?
4: Культура такая.
2: Дань уважения, видим. Вот они же специально оставляют специально старых работников, которые много лет отдавали компании. То есть здесь же прям уточнение на это.
3: А-а-а.
2: То есть не просто там дед пришел, может устроиться любой, который уже не работает, а который долго работал в этой компании. Тогда другая
3: история.
2: Надо
3: им придумать какие-то лайтовые задания, а не просто перекладывать бумаги. Ну, можно же придумать какие-то вещи.
4: Офис сделать.
2: Организовать корпоратив.
3: Ну да.
2: Там,
3: конкурсы придумать для корпоратива.
4: Дойти до двери самостоятельно. В зимнюю погоду, когда гололед, просто гулять по нему.
3: Стажерство, передача опыта и знаний молодым.
2: О, да, они уже, наверное, не смогут этого сделать. Ну, мало ли.
3: Почему?
2: Объяснить, как минимум. Хотя...
4: Он такой, что-то объяснил, потом говорит, так а что я сейчас объяснял?
2: А ты кто? Я где?
1: На Рекорде.

0: Кадры на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сразятся Аня и Стас, а вы им поможете. Помогать можно через чат мобильного приложения Рекорда. Какой-то опрос был произведен, задан вопрос населению, и население отвечало. И отвечало, как чувствуют, а не как надо, конечно же. Самые популярные эти варианты, их всего 6, и ребята должны их выбивать, поэтому помогайте. Вопрос такой. Чего или кого должно быть много у счастливого человека?
2: Денег!
1: Это самый популярный вариант, конечно, куда без них.
3: Да, друзей.
1: Друзья, они тоже есть на третьем месте, кстати. Еще что? Давайте.
2: Кого или чего кого? Должно быть много? Шмоток!
1: Нет такого.
2: Одежды нет?
1: Нет. Ага. Одно
3: счастье, здоровье.
1: Счастье, здоровье. Ты сразу два варианта выбил. Счастье и здоровье, да.
2: Да ладно.
3: Счастье, здоровье. Так и без них.
2: Жить богато. Вот третий вариант.
3: А я думал, они скопом идут, как одна ячейка.
1: Нет, это все отдельно. Еще два варианта.
2: Детей.
1: Да, дети, правильно. В чате, наверное, подсказали, да?
2: Да.
1: Еще что?
2: Спасибо, Дима.
1: Еще чего? Давайте так даже спрошу.
2: Деньги, дети, счастье, здоровье. Любви.
1: Любви, все верно. Конечно, ребята.
3: Сложился
2: а
3: пазл.
2: А что тогда не хватает?
1: Всего хватает. Деньги, дети, друзья, счастье, любовь, здоровье. Ага. Все, что надо счастливому человеку.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов, на улице Пушкина от Чапова до Правобулачной и на улице Комиссара Габишева от Кулгали до Академика Завойского. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр Металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр Металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
10: «Додо».
11: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции и с наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нужна в баню печь? Звони в «Тимер Печь». «Тимер Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
15: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
16: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
17: Начиная новую жизнь.
16: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
18: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость».
19: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Лучшие каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 30 сентября.
2: Овны, в этот день ваш любимый человек невольно скажет вам нечто такое, на что вы можете очень обидеться.
3: Тельцы, в этот день не стоит доверять первому впечатлению, которое у вас сложится от человека, который пытается вас добиться.
1: Близнецы, сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке будет формироваться в основном под воздействием близких вам людей.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет очень трудно поверить в искренность ваших чувств и открытость ваших желаний.
3: Львы, вам не стоит держать в себе свои эмоции. Любите, так и скажите.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет стыдно вести себя с вами каким-то определенным образом.
2: Весы, сегодня вы получите от вашего партнера не по потребностям, а по заслугам.
3: Скорпионы, что может быть приятнее, чем хороший вечер в хорошей компании? Только вечер в компании с любимым человеком.
1: Стрельцы, в этот день звезды советуют вам обратить особое внимание на выражение глаз вашего любимого человека.
2: Козероги, сегодня вам стоит вспомнить о том, что трудности – это завуалированные возможности.
3: Водолей, сегодня ваш любимый человек расскажет вам какую-то историю своей личной жизни, причем эта история не будет касаться вас.
1: Рыбы, поторопитесь, у вас гораздо меньше времени, чем вам могло бы показаться. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В августе среднестатистическая российская семья потратила на продукты около 21 тысячи рублей. Это на 4,8% больше, чем годом ранее по частоте покупок, сообщили аналитики. Расходы на непродовольственные товары составили почти 20 тысяч рублей, а покупки стали совершать на 7% чаще. Ранее сообщалось, что минимальная месячная продуктовая корзина в июле подорожала на 8,5% и достигла 8159 рублей. Мошенники начали выдавать себя за сотрудников посольств и обманывать россиян, ожидающих визы. Злоумышленники выманивают смс-коды, после чего подключают уже сотрудников госуслуг и пугают жертв якобы переводом их денег на Украину. Для спасения средств предлагают перевести их на безопасный счет или снять наличные и передать курьеру. В итоге мошенники получают доступ к данным и похищают деньги. Первый снег выпал 29 сентября в Бурятии и Забайкальском крае. Утром дороги, крыши и деревья оказались покрыты снегом, причем местами осадки шли крупными хлопьями. При этом на деревьях еще сохраняется листва. Из-за ухудшения погоды спасатели Бурятии призвали жителей отказаться от выхода на водоемы и туристические маршруты, а автомобилистов быть осторожнее и по возможности отложить дальние поездки. Уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Посетителей фестиваля ожидают три танцпола и невероятное шоу. Среди масштабных декораций, тысяч световых приборов и эффектов раскроется тайна снежной королевы. Шоу охватит пространство над зрительным залом, а главными действующими лицами предстоит стать самим зрителем. Вас ждет встреча с 20 топовыми российскими диджеями и двумя секретными зарубежными гостями. 3 октября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое время их рассказывать.
2: Муж ведет журнал, отмечает те дни, когда его жена готовит пищу. Все это происходит в Малайзии, и все это расценили как очень милым вообще поступком. Дело в том, что жена сказала, что мы всегда можем пойти в кафе покушать, поужинать. Но вот иногда у меня есть такое настроение, я могу приготовить. И за это меня муж как бы благодарит. Он отмечает в календаре вот там такое-то число, например, 5 октября. У меня жена приготовила ужин и поощряет ей, дарит ей денежку.
3: На ее личные нужды.
2: По-моему, идеальное отношение.
3: 5 числа она мне приготовила. Значит, 6-го, 7-го, пожалуй, возьму больничный. Посижу дома, не надо с этим выходить никуда.
1: По-моему, мужика заскамили на каком-то этапе, когда рассказывали, как правильно строить отношения.
2: Их, по-моему, обоих устраивает. У него иногда вкусная еда, у нее иногда деньги на карманные расходы.
3: Он отмечает, как последний день календаря. Говорит, ну, я, возможно, не вернусь. Там что-то связанное с борщом.
1: И каждый раз ставит камеру перед собой, говорит, ну, завещание не изменилось. Сегодня посмотрите в моем столе, возможно. Ну, нормально, нормально. Если им нравится, то почему бы и нет? Главное, чтобы их устраивало же, да? Я вот видос увидел в Индии, про Индию. Любите вы и я.
2: Да, конечно, обожаю.
1: Если статуя для праздничного шествия слишком большая, то индусы просто режут уличную проводку. Я вижу видос, как не проходит статуя Ганеши, это бога мудрости, кстати. Да. На ней сидит человек, и интеллекта, и разума, эта статуя, и просто срезает провода, неважно, под напряжением они или нет, статуя не проходит. Я не знаю, кто потом это ремонтирует, но выглядит достаточно интересно. Вот просто, чтобы
3: так статуя прошла. Так никто не ремонтирует?
1: Сами, наверное.
3: Вот, а зная то, что сейчас творится в Индии, ну и всегда творится, возможно, это даже и не рабочие провода.
2: А нельзя было на статую наклонить горизонтально?
3: Ты в своем уме нагнуть бога в Индии?
2: Ну, возможно, нельзя, да.
3: Он может быть и слон, но как бы, ну, того это.
1: Ну, вообще, да. Нет, ну, статуи делают они каждый раз все больше и больше. В этом-то и суть.
2: А провода все перерезают и перерезают.
1: Да, да, и люди не понимают, где электричество.
3: То есть договориться с мэром, провести по другой улице они не могут. Там бедные электрики говорят, опять праздник. Да я даже вешать
1: не буду. Мэр, не рассказывай им про мэра.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиоканалов.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Завтра же уже второй месяц осени начинается. А мы как-то не слышим еще никаких примет о холодах и так далее. Где холода?
1: Это, можно сказать, что мы подходим к повороту, из-за которого выглянуть, а там уже Новый год.
2: А ты радуешься или расстраиваешься?
0: Ну, я рад. По мне, так это максимальная комфортная температура на улице, чем вот эта жара, море и так далее.
2: Море.
1: Не, было бы море, было бы проще. Пошел покупался. А когда просто жарко и душно, ну, это отвратительно.
0: Ну, что ты делаешь обычно в октябре, Стас?
1: В октябре?
0: Да, вот у тебя есть какие-то... Я знаю, что ты человек традиций. Я по тебе вижу внешне даже, ты человек традиций.
1: Внешне? Да. По жизни? Нет.
0: Есть тебе какая-нибудь октябрьская? Чаще жаришь бургеры, может быть?
1: Нет, вообще все непредсказуемо. Работаю.
0: Имеется что-то вот октябрьское такое.
2: Октябрьское?
0: Кроме революции, да.
2: Нет, подожди, ну в октябре...
1: Гуляешь чаще у Авроры.
2: В октябре пора, на самом деле, задумываться об отпусках, искать какие-то направления для путешествий весной.
0: Вот, это выгодно, да?
2: Вчера подружка скидывала интересный какой-то круиз, нашлись минусы. Ну, в общем, смысл такой, что пора задумываться о весне, не о Новом годе.
0: Все, отлично, ну вот уже, значит, можно смотреть что-то выгодное, как минимум по отпускам и предложениям, правильно? Там же уже выкатили производственный календарь, когда выгодно будет в 2027-м брать как раз-таки отпуска, да? Все же видели?
2: Ну это и все знают, если честно, я когда посмотрела, думаю, да ты что, серьезно?
0: Не все.
1: Как вы сказали слово?
0: Производственный календарь.
1: Отпуск?
0: Отпуск, да.
1: Прикольно. Что это?
0: Это классно. Тебе понравится. Попробуй. Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. Завтра с вами услышимся, как обычно, в 7 утра. С вами сегодня были и завтра будут вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Классного настроения. Ждем в четверг.
1: Всем прекрасной среды. Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» — НН 760-115-09.
6: Вейкаперы
7: на рекорде.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, как часто вы смотрите короткие видео? Выяснилось, что рилсы реально делают людей более тупыми. Вот ученые рассказали, что из-за бесконечного скроллинга коротких видео стало сложнее нормально общаться и концентрироваться на длинных задачах. Обычные разговоры начали казаться скучными, и их хотелось просто свайпнуть. Быстрые ролики постоянно дают мозгу мгновенное вознаграждение, из-за чего ему все труднее переключаться на более сложные и медленные занятия. Ну а что, я согласна. 15 секунд, посмотрел, залипнул, и так по кругу. Как это работает у вас? Быть может, нам всем стоит отказаться от таких коротких видео. Что думаете по этому поводу вы? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Или уже без этого мы жить не сможем. Как вот вы думаете? Пишите. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе аниме Джоджи Beautiful. Услышим работу от Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre». Также появится Дон Диабло «Go Home with a Stranger». Услышим трек от Том Боксер «Morena». Открывает этот час Бауса с работой «Magnetic Record Mix». И все это рекорд «Dance».

Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Додо.
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что не предлагал Ирану ослабление санкций и разморозку активов. Ранее портал Axios сообщил, что Трамп якобы готов пойти на такой шаг в обмен на выполнение Тегераном американских требований по ядерной программе. Владимир Путин назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей и отметил ее большие успехи. «Россия сейчас больше всех в мире строит атомных блоков за рубежом, делает это наилучшим образом», — заявил Путин. Он отметил, что у Росатома есть технологии, которых больше нет ни у кого в мире. Единые программы воспитания появятся в российских детских садах. Как рассказал министр просвещения Кравцов, для педагогов разработаны единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

Девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
9: Скидка, скидка, выгода.
8: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Нет, это там. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Новый танцевальный час стартует в эфире Рекорда. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, уже в эту субботу, 3 октября, в Санкт-Петербурге состоится тот самый большой фестиваль от Радио Рекорд. Это все белая снежная королева. Главный танцпол соберет настоящих звезд электронной сцены. Это Swanky Tunes, Айваска, Мэг, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие артисты. А еще обещаем сразу двух секретных зарубежных гостей. Но и это еще не все. В этом году на фестивале появится сразу два дополнительных танцпола. За них отвечают проекты Йона и Театро. И каждый готовит для гостей свой специальный перформанс. Так что заглядывайте и туда. Встречаемся с вами 3 октября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Это «Белая снежная королева» от Радио Рекорд. Ну а полный состав артистов и все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru. 18+. Ребят, вот честно, я готовлюсь пойти на белую. Как у вас с этим обстоят дела? В каком костюме пойдете? Делитесь, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Я же пока поделюсь треками. В этом часе послушаем работу от Сони Фадера «Think About Us».

услышим трек от Hugel Moving to the Sun. Появится Jazzy and Spritz Can't Deny It. Откроем час вместе с DJ Go и Джейсон Дерула, Мичика, Рекорд Микс и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: карт.
1: Несправедливо жить в спальном районе и постоянно не высыпаться.
2: Days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big

0: Рекорд. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
2: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
3: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
10: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
12: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
13: Начиная новую жизнь.
12: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость».
15: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Record.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, следует из указа президента. Юрлицам и ИП вывоз наличной валюты в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. У нарушителей запрета деньги будут изъяты. У физлиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юрлиц и ИП в полном объеме. Туристы, спасенные в Красных пещерах в Крыму, в медпомощи не нуждались, госпитализация не потребовалась, сообщили в региональном Минздраве. Они не смогли найти выход из пещеры в пещеру и заблудились, рассказал спасатель горной поисково-спасательной части специального отряда Главного управления МЧС по Республике Крым. Ведущие американские технологические компании договорились с Трампом о совместных обязательствах в сфере контроля над искусственным интеллектом. Документ подписали Трамп, а также руководители Google, OpenAI, XAI и NVIDIA. Соглашение предусматривает 4 уровня контроля и аудита для компаний, создающих передовые ИИ-модели. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Дочка Банк.
14: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком 18+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рекорд реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

Продолжаем также танцевально и бодро этот день. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, сегодня 30 сентября в России отмечают День интернета. И, кстати, повод отличный. Представить нашу жизнь без интернета сейчас, ну, вообще невозможно. Музыка, работа, знакомство, навигатор, соцсети, вообще все там. Ребят, ну и в связи с этим замечательным праздником, такой вопрос к вам. Когда вы впервые вышли в интернет? Я вот вспоминаю, что это далекий, по моим меркам, 2008 год. Как только появился у меня интернет, я зарегистрировалась абсолютно везде. По-моему, первая социальная сеть была ВКонтакте. Я завела там все странички, общалась со всеми. У меня там были официальные группы. Да, я была маленькой, но уже было такой, знаете, профессиональный вклад в эту социальную сеть с моей стороны был сделан. В общем, рассказывайте о вашем опыте, как это было, при каких обстоятельствах, ну и какая первая социальная сеть была, какой аккаунт сделали вы и в каком году. Я же пока поделюсь музыкой. В этом часе Джоэл Кори и Уиз Силера. Также поет Рафаэл «Gotta be cool». Услышим трек от Эйв «Meet me in the dark». Появятся Биар Вульф и Радио Рекорд «Феникс» «Рекорд Микс». Открываем этот час с работой от Алок и Хали «Dive into me» «Рекорд Микс». И все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: Рекорд. Реклама.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Fly Dubai, выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, сообщил 12-й канал израильского телевидения. После этого связь с самолетом была потеряна. На борту лайнера находится около 180 пассажиров. Новый гендиректор Apple Джон Тернус намерен ускорить выработку продуктов, расширить линейку устройств и сделать организацию более компактной, с большим упором на инженерную работу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Среди рассматриваемых идей – отказ от традиционных весенних и осенних графиков выпуска продуктов и упразднение некоторых позиций среднего менеджмента. В Госдуму внесут проект об обязательном зачислении в 10 класс девятиклассников вне зависимости от итогов экзаменов. Зачастую в школах формируют только профильные 10 классы, рассказал Миронов. Если ребенок не прошел в такой класс, он вынужден либо идти в колледж, либо искать другую школу с общеобразовательной программой, отметил лидер «Справедливой России». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: А у Точка программа лояльности Точка.ком 18+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
16: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекламная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня не просто солнечный день, сегодня, оказывается, день мурлыканья, подтягивания и, конечно же, женского здоровья. Мы понимаем, что все это взаимосвязано. Ну, конечно, напрямую, где всякое мурканье, там женщина. Ребят, проснулась сегодня я в 7 утра, не то чтобы не успела помурлыкать, но и потянуться тоже. Какой-то день невероятно суматошный. А если у вас по-другому, ну или, может быть, тоже суматошно, заглядывайте прямо сейчас к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, что вас порадовало и что вообще вас может радовать.

расслабить, ввести в какие-то чил-состояния и так далее. Хочу за вас порадоваться, пишите. А у нас в этом чате Армин Ван Бюрен и Talk is Miracle. И еще Салова, Облако.ком. Также Бенни Бенасси, Illusion. И, конечно, Але Фарбен, Body Talk. Прямо сейчас Баусы и Магнетик. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Слушайте, ну тут...
2: Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
10: Начиная новую жизнь.
9: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость».
12: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники похищают аккаунты в Телеграм через схему обмана с ботами, следует из материалов МВД. Под разными предлогами аферисты уговаривают жертву нажать кнопку «Старт» в Телеграм-боте. Затем они начинают шантажировать, требовать деньги и угрожать блокировкой аккаунта. При отказе мошенники меняют имя бота и передают жертве права его создателя, после чего запускают волну жалоб. Из-за них блокируется и бот, и аккаунт жертвы. Лоси в брачный период в конце сентября и начале октября становятся агрессивными и могут напасть на человека, сообщили эксперты. Чтобы избежать нападения, следует остановиться и стоять неподвижно. Если животное проявляет интерес, нужно медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной, а при необходимости укрыться за толстым стволом дерева, машиной, забором или зданием. Последняя ночь сентября стала в Москве самой холодной с начала календарной осени в столице. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опускались до отметки плюс 4,5 градуса, об этом сообщили в Гидрометцентре России. Уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Посетителей фестиваля ожидают три танцпола и невероятное шоу. Среди масштабных декораций тысяч световых приборов и эффектов раскроется тайна снежной королевы. Шоу охватит пространство над зрительным залом, а главными действующими лицами предстоит стать самим зрителем. Вас ждет встреча с 20 топовыми российскими диджеями и двумя секретными зарубежными гостями. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: Рекорд. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
10: Скидка, скидка, выгода.
9: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода C5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
11: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость, мне кажется, это новость, которую я хочу вам сообщить, рассказать, огласить. Это что-то из серии шоу «Кремова и Хрусталева». Самым лысеющим регионом России снова стала Пензенская область. Кто-нибудь, кроме меня, вообще в курсе, что, оказывается, есть такой хит-парад у нас? Области с самыми лысеющими гражданами. Уже третий год подряд Пензенская область лидирует по продажам препаратов от выпадения волос. Далее у нас расположились Алтайский край, Амурская, Тамбовская и Брянская области. За первое полугодие этого только, ну, года, понятно, да, в Пензенской области приобрели почти миллион упаковок вот этих вот от выпадения волос. Что это такое? Это кошмар какой-то. Вот я

Сейчас читаю, правда, вам рассказываю, но я уверена, что Андрей Борисович вот Хрусталев ну точно взял в работу эту новость. Сегодня вечером будет в его интерпретации, не пропустите ни в коем случае, друзья. А в этом часе у нас будет Дарут и Sandstorm, услышим, это свежая работа. Относительно. Рекорд ремейк, кстати. Еще впереди Chic and No Hopes, Dance on the Fire. Swedish House Mafia тоже будут, и Happiness is so sad. А еще Yearbook и Graceland. Прямо сейчас диджей Гоя Мичико, и все это рекорд Dance Radio.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 3 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
4: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS 75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в «Диалог авто» на декабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. «Диалог авто» на декабристов. Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: США в очередной раз ужесточили санкции против Кубы, введя в том числе ограничения в отношении кубинского частного сектора. МИД Кубы отметил, что цель новых санкций Вашингтона состоит в том, чтобы помешать процессу экономических преобразований в республике. Трамп накануне заявил, выступая на Генассамблее ООН, что Куба является несостоявшимся государством, которое, цитата, «разваливается как никогда прежде». Володина избрали спикером Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Его кандидатура по предложению Владимира Путина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Володин стал первым, кто возглавляет Нижнюю палату парламента более двух сроков подряд. Криштиану Роналду и Жорже Жезуш уладили конфликт. Футболист и тренер обсудили ситуацию, которая сложилась после матча Лиги наций с Норвегией, сообщает Эйбола. Тогда Роналду всю игру просидел на скамейке запасных, а после встречи пропустил командную тренировку. Все разрешилось, но руководство решило перестраховаться. В сборную едет президент Федерации Педро Проэнса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max. Персонал магазина устроил ему почетную встречу, а местные жители аплодировали счастливому обладателю новинки.
2: Оральные ласки.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
3: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
4: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость сейчас будет классная, ну, про тюрьму, правда, неважно, зато классная. Пидиди с комфортом отбывает тюремный срок, выяснил телеканал NBC по данному каналу. Другие заключенные за деньги, которые от Пидиди поступают, убирают за рэпером душ, туалет, туалетный столик, стирают его вещи, готовят любимую еду и даже делают массаж. 33 удовольствия в тюремной камере у рэпера. Вы представляете, по выходным используется рэпером запрещенный, такая как телефон и планшет, а также ему по меню можно заказывать любимые напитки. Как вам такое? Просто не жизнь, малина какая-то, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Кстати, не забывайте, ну не забываем музыку классную слушать. У нас в этом часе будет Хигел и Мами. А еще трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл». Еще Бибер Экс и Фэтлесс и Нью Релиджн. Непременно Иман Бэк, No Matter What. В начале часа Алак и Халид, Dive Into Me. И все это Рекорд Дэнс Радио.

я думал, что мелкая моторика — это про скутеры.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Тополевой, на улице Восстания от Восход до Кулахметова и на улице Ленской от Декабристов до Серова. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
6: Центр металлокровли. Город Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «Энка Клубная» от федерального девелопера «Энка». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «Энка Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на «энка.ру».
10: Застройщик ООО «Энка Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «Энка Клубная».
11: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
12: Скидка, скидка, выгода.
11: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
13: Нет, это предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
14: «Омут» – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. «Омут» ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
15: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
16: Начинаем новую жизнь.
15: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССМУ 88 недвижимость».
17: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССМУ 88 недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась, признал Макрон. Он добавил, что европейские страны сейчас переживают новый виток энергетического кризиса, подтвердивший их зависимость от ископаемого топлива. Карен Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Российский теннисист одолел канадца Феликса Аже-Альясима со счетом 6-3, 6-3. Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. За 30,5 миллионов рублей продали самый дорогой тур с мая по сентябрь этого года. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, сообщили в АТОР. В рейтинг самых дорогих также вошли туры на 23,5 миллиона, 19 миллионов, 18,5 миллионов рублей, и все они в Турцию. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 101,9. Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
6: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
7: «Додо».
8: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

где мы изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Дорожная реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Record. Dance Radio.
1: Всем привет, друзья! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы продолжаем здесь наш осенний движ. Все, друзья! Последний день сентября сегодня. Кстати, если вы не обратили внимания, 30 число на календаре. Что это значит? Это значит, что мы первый месяц осени с вами прошли, и это значит, что до фестиваля «Белое» остались считанные дни, буквально уже в эту субботу. Он наконец-таки состоится, чего лично я очень жду, и надеюсь, вы тоже. Билеты, напомню, у нас есть на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Все подробности, опять же, в наших соцсетях и на сайте Рекорда. Ну а прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут Афроджек и Лукас и Стив. Control Record Mix. Али Фабин и Рене Миллер. Body Talk Record Mix. Альфа Джек. Walking on a Dream Record Remake. Fast Boy Music Sounds Record Mix.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 3 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Пушкина от Чапова до Правобулачной, на улице Тихомирного от Минулина до Единого и на проспекте Амирхана от Воровского до Маршала Чуйкова. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи.
5: Закажите забор в центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
5: Центр металлокровли. Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
9: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся. Додо.
10: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
11: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
12: Начинаем новую жизнь.
11: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, следует из указа президента. Юрлицам и ИП вывоз наличной валюты в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. У нарушителей запрета деньги будут изъяты. У физлиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юрлиц и ИП в полном объеме. Туристы, спасенные в Красных пещерах в Крыму, в медпомощи не нуждались, госпитализация не потребовалась, сообщили в региональном Минздраве. Они не смогли найти выход из пещеры в пещеру и заблудились, рассказал спасатель горной поисково-спасательной части специального отряда Главного управления МЧС по Республике Крым. Ведущие американские технологические компании договорились с Трампом о совместных обязательствах в сфере контроля над искусственным интеллектом. Документ подписали Трамп, а также руководители Google, OpenAI, XAI и NVIDIA. Соглашение предусматривает 4 уровня контроля и аудита для компаний, создающих передовые ИИ-модели. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
17: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max. Персонал магазина устроил ему почетную встречу, а местные жители аплодировали счастливому обладателю новинки.
2: А оральные ласки за это в Камеруне от прохожих не полагаются? Нет?
3: Ну, это автопати вечером уже.
2: Какие-то льготы можешь в транспорте показать iPhone как пенсионное.
3: Ну, нет? Возможно.
2: Ему аплодировали местные жители. Им-то какая радость? Или, может быть, как бы себе аплодировали? Они радовались, что скоро этот iPhone уже будет у них. Вы знаете, вышел из магазина iPhone себе, а владельцы съели, чтобы не пропадать еде.
3: Камерун, люди веселые, душевные, тепло там.
2: Да, это его съели.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Radio. Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
10: «Додо».
11: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
12: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
13: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 недвижимость».
15: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
3: АО Кордиант. ИН-760-115-09.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов. 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
11: В «Ленте».
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Because me professional.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Record. Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская 1. Дворец спорта.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
6: Скидка, скидка, выгода.
2: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
7: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Кстати, сейчас 7 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге на наших рекордных часах. Сегодня у нас последний день сентябрьский, завтра уже октябрь. И сегодня у нас, кстати говоря, среда. А по средам у нас бывает очень много разных классных музыкальных и не только радиошоу. О них расскажу прямо сейчас. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас будут шоу Рекорд по и Рекорд Клаб. Далее в полночь по московскому времени у нас будет шоу Рекорд Гест Микс. Оно у нас обычно выходит в ночь со среды на четверг. И в это радиошоу мы приглашаем самых разных диджеев со всех уголков планеты, чтобы они представили нам свою музыку. Если мало ли вы совы и слушаете радио ночью, но, безусловно, есть такие люди, то в час ночи у нас будет наш резидент The Skulls, а в 2 часа ночи великий и легендарный Мартин Гаррикс. Вот такое вот у нас расписание на вечер и ночь. Ну и давайте расскажу, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут Армин Ван Бюрен и Пит Тонг. Токос Миракл, Рекорд Ремейк. Швидиш Хаус Мафия и Лики Ли. Happiness is so sad, Рекорд Микс. Эйв, Meet Me in the Dark, Рекорд Микс.

0: Рекорд. Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 3 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Основные пробки тебя ждут на улице Тихомирного от Минулина до Одинова, на проспекте Амирхана от Воровского до Маршала Чуйкова и на улице Декабристов от Усманова до проспекта Ямашева. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
14: Начиная новую жизнь.
13: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: США в очередной раз ужесточили санкции против Кубы, введя в том числе ограничения в отношении кубинского частного сектора. МИД Кубы отметил, что цель новых санкций Вашингтона состоит в том, чтобы помешать процессу экономических преобразований в республике. Трамп накануне заявил, выступая на Генассамблее ООН, что Куба является несостоявшимся государством, которое, цитата, «разваливается как никогда прежде». Володина избрали спикером Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Его кандидатура по предложению Владимира Путина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Володин стал первым, кто возглавляет Нижнюю палату парламента более двух сроков подряд. Криштиану Роналду и Жорже Жезуш уладили конфликт. Футболист и тренер обсудили ситуацию, которая сложилась после матча Лиги наций с Норвегией, сообщает Эйбола. Тогда Роналду всю игру просидел на скамейке запасных, а после встречи пропустил командную тренировку. Все разрешилось, но руководство решило перестраховаться. В сборную едет президент Федерации Педро Проэнса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max. Персонал магазина устроил ему почетную встречу, а местные жители...
0: Рекорд. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
8: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: FM Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция, это называется «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда, мы будем вместе с тобой, таков уж наш крест, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, так называемый ценностный разворот, то есть новый тренд, который последнее время переживает реклама и сфера услуг в целом, показывает, что за последние 5 лет доля рекламы с рациональной аргументацией почти вдвое сократилась, а с так называемыми человеческими ценностями в 2 раза возросла. И теперь новые человекоориентированные продавцы все реже говорят об утилитарной пользе своего продукта и все чаще апеллируют к базовым человеческим ценностям, к близости, к поддержке и к заботе о человеке. И все это нынче красиво называется гуманизация брендов. Но за всей этой человечностью, любовью и теплотой стоит все то же старое, извечное желание обогатиться. Мы никакой там свой бренд, упаси Боже, не гуманизируем и цинично, как и 20 лет назад, без желания угодить и создать уютное тепло посредством пожара, обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: У 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются исключительно мемами. Личную жизнь, новости и все остальное они почти не обсуждают, а вживую могут вообще не встречаться. В среднем зумер отправляет друзьям 572 мема в год и получает 661. При этом сами молодые люди считают, что мемы помогают сближаться и передавать эмоции, которые сложно выразить словами.
2: А как? И вправду, а как сегодня без мемчика выразишь эмоции? Ну вот как вот без картинки, да, вот, например, сказать, что ты любишь? Я вот тут видел, кстати, такой мем, значит, там стоят, значит, 2 котика в обнимку сзади, типа, и надпись: «Хоть ты и пукаешь иногда, но я все равно тебя люблю». Ну вот как еще признаться в любви? Ведь лучше ты не скажешь. Это, ну, не как Пушкин же, там, «Я вас люблю, хоть я бешусь», да? Как еще, понимаешь? Или я видел еще такой, там, тоже котик, по-моему, «Я люблю тебя и старым». Вот если это любимый послать, да, ну как еще по-другому-то ей сказать об этом?
1: Слушайте, ну мы все не Пушкина, но есть такие древний, древний дедовский способ выражения мемов, в смысле эмоций, не мемами, а эмодзи. Или еще более древний исторически, скобками. Знаете, такие вот скобки-смайлики.
2: Да,
1: почему?
2: Есть.
1: Почему такое? Мы стали забывать? Это же традиционные вещи.
2: Это тоже на помощь, но они уже не могут. Вот вам уже без скобок, я вижу, сложно, да?
1: Ну да.
2: Они, знаете, называют насыпать ногтей.
1: Да.
2: Да. А они не могут без мемов, конечно. Ну как? Не, ну встаньте на их место, на место зумеров. Ну, новость-то о зумерах, да? Ну как им еще? Да, ну не могут они. Реально, вот если подумать, что вот... Я даже не могу себе представить, что будет без мема. Я тоже сейчас вспомнил мем, тоже еще один. Значит, все мемы с котиками, тоже, которые мне попадаются. Значит, вот, кстати, подумайте, Кремов, вот вам задачка. Вот, вот как можно использовать этот мем, а главное, как они его уже используют, зумеры? Значит, мем такой, значит, стоит котик, стоя на задних лапах, ну, как человек там, да, и типа, значит, мочится в угол. И надпись типа такая, там: «Васька, ты почему в углу стоишь?» Там, и типа ответ: «Заранее встал, зайдешь на кухню, поймешь». Вот. Это же какая-то эмоция, да?
1: Ну, это какая-то ситуация, скорее, не эмоция. Но бывает же, ну, бывает же, то есть он человек там, ну, с просоня помочился в углу, в гостях.
2: И как об этом сказать,
1: вот,
2: словами?
1: Вот, представляешь, этот мем, как бы там,
2: да, да, конечно.
1: Зайдешь на кухню, поймешь там, да, вот там, я там...
2: Как еще? А как действительно об этом сказать? Да это же долго. Я зашел на кухню, там помочился, заходи. Да, просто картинку прислал. Или вот тоже знаменитый мем «Не вывожу». Да послушайте, да этим мемом можно выразить вообще все. И любовь, и обожание, и радость, там, и гнев, и даже соболезнование. Умер кто-то, мем не вывожу, что, не подходит же?
1: Не-не-не, если кто-то умер, надо вывозить. Надо, да.
4: Как старый
1: рассуждает. Ну как, ну там, немножко там, ну там, ну день-два там, да, ну попрощались уже, ну все, ну давай, вывозить надо уже. Место на кладбище пустое.
2: Согласен, это не подходит. Ну, а знаете, а вот мемы без слов. Да, вот самый, кстати, часто используемый. Это же вообще универсал. Да, вот мне тут недавно прислали, знаете, такой мем: индус показывает 2 больших пальца. Ну, послушайте, это...

0: кому угодно. Это даже, не знаю, другу в больнице при смерти можно прислать, типа, сочувствую,
1: чувак. А это индус? Я думал, пакистанец. Или это разные мимо?
0: А, это мне прислали.
1: О, пакистанцы опять прислали.
0: А пакистанцы присылают?
1: Да.
0: А мне что-то индусы присылают?
1: Не пакистанцы мне присылают, а пакистанцы мне присылают. А может, пакистанцы?
0: А может, индусы? Их в России все-таки больше, чем пакистанцы вообще. Ну, окей, я, знаете, вот когда слышу такие новости, я вот, честно говоря, думаю, а вот что они будут делать? Эти зумеры, это вот поколение, которому мы собираемся вручить построенное нами здание, да? Что они будут делать без мемов? Представь, все мемы украдут, там, не знаю, посадят или запретят все мемы. Знаете, ну у нас могут же запретить мемы в какой-то момент.
1: Некоторые уже давно пора,
0: да, запретить, конечно. Как они будут жить? Да, ну вот как? Да? Чем они будут? Как они будут выражать эмоции? Что, батиными рисунками будут пользоваться? Или еще, знаете, круче, рисунками выжиганием по дереву, который еще дед использовал? Ну, как еще? Какими рисунками? Где? Ну, какой картинка? Не вот эта картинка, которая у меня с детства висела. Помните, олени и полуголые — это женщина.
1: Полуголые олени. Все-таки олень в пальто, да, как бы? А так под ним голый.
0: Ну, хотя бы... У них даже ковров этих нет, не осталось. Мы, если что, откопаем этот бабушкин ковер. Это для нас тоже бед.
1: А что его откапывать? Надо его откапывать. Он нормально висит на стене до сих пор.
0: А у меня, да? Проще. Конечно. Как мем или уже просто...
1: Бабушку вывез, а ковер остался.
0: Да, снимешь ковер, то лучше и не надо. Но, смотрите, не все так просто. Значит, там же важно в новости вот что. Там было сказано, у 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются исключительно мемами. У 9 из 10. Ну, то есть, все-таки есть у них какой-то таинственный 10-й друг зумер, с которым они не общаются мемами.
1: Не только мемами.
0: Или не только мемами. И кто этот загадочный друг?
1: Ну, возможно, так вышло, что у зумера есть брат-близнец, с которым он живет в одной квартире. Ну, вот тут хочешь, не хочешь, одними мемами не перебьешься. Или жена.
0: Ну, то есть тоже не факт. Я думаю, что тут только один. Скорее всего, это тот самый всеми нами известный воображаемый друг. Ну, и с ним можно нормально поговорить. И, кстати, если идет зумер и говорит сам собой, это он просто нормально общается со своим 10-м другом, если что.
1: Без мемов, без всего этого.
0: Да, просто обычно. И, ну что, я совсем не понял. Там было еще сказано. В среднем зумер отправляет друзьям 572 мема, да, в год и получает 661. То есть, еще раз, в среднем зумер всегда получает больше мемом, чем отправляет? А как так получается? Вот скажите мне, я просто не понимаю. Вот задачка, значит, задачка такая. Есть два зумера, и один всегда отправляет другому 572 мема, а получает от него всегда 661 мем. И другой зумер отправляет первому зумеру 572 мема и получает от него тоже 661. Вопрос, что за хрень?
1: Тут все по-другому. Смотрите, тут нужно логику включать, практически шерлок-холмсовскую. Зумер отправляет меньше мемов, получает больше. Значит, он получает мемов еще и не от зумеров. Ну, от отца, может быть. Но ему не отвечает, как бы, да?
0: Может, от деда, да. Только так. Только так. Короче, мы... Это парадокс зумера. Это новый мир. Он для нас слишком сложен. Мы слишком стары. И поэтому спрашиваем вас. Мемы. Вы общаетесь ими? Мемы — это важно? Какие мемы? Какие мемы самые крутые, самый топ, вот без которых вообще невозможно обойтись?
1: Может, какое-то было связано с мемами трагическое недопонимание. Знаете, вот когда говорят, вызываю пояснительную бригаду. Что-то пошло не так, ты не так
0: понял. Это тоже мем, кстати.
1: Да.
0: Да, так вот, как ты общаешься? Общаешься это мемы? Если нет, то почему? Если какие, то самый вот... Вот этот мем, прям вот огонь без него. Ты все понял, обсудим народный.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Трамп изобрел госуслуги. Президент США подписал указ о создании единого портала America.gov, через который американцы смогут получать федеральные услуги, не бегая по сайтам разных ведомств. В сервис также встроят ИИ. Власти должны разработать порядок его запуска в течение 90 дней, после чего федеральные ведомства подключат свои онлайн-сервисы.
2: Чё? Трамп изобрел госуслуги? Слушайте, так он так того и гляди и Ладу Калину изобретет.
3: Но у него одни почты и край работы, видишь, у Трампа.
2: Да фига!
3: Только все начинается.
2: Видишь, а потом, если он окажется очень изобретательным, то он может еще, знаете, и мессенджер Макс изобрести.
3: Это сложно.
2: Нет, почему Макс Трамп? Не обычный, а он? Может быть, Трамп Максом?
3: Ну, может быть, да.
2: А потом и ЖКХ. ЖКХ не может изобрести. Кстати, некоторые уже говорят, что ЖКХ — это изобретение Трампа. Поэтому в подъезде нас... Знаете,
3: нет, подождите, это Байден с Обамой. Это не
2: окей, Трамп. Неважно. Ну, хорошо. А потом что он еще? Значит, смотрите, госуслуги он уже изобрел. Значит, а вдруг он дальше изобретет Роскосмос?
3: Может быть? С этим сложно. Ну, возможно, он изобретет оливье и чайный гриб.
2: А вам кажется, что он еще не на нем? Не на нем сидит? Такой,
3: ну, может быть.
2: Американский вариант. Такой грибок чайный. Питерский. Но единственное, я надеюсь, что, конечно, вот тут одна надежда, что он не изобретет вас. Вас наше. Не вас.
3: Вас из нас.
2: Не вас из нас, и не вас, Кремов. А вас. Потому что, ведь... Смотрите, ведь госуслуги по-ихнему, да, это, ну, собственно, как Америка, American Government, то есть American, ну, буквально ГОВ, да.
3: ГОВ, Америка, ваша Америка.
2: ГОВ, да. И тогда, если он изобретет вас, то это будет по-английски не очень хорошо звучать, то есть это будет называться ГОВ-ВАС. А если он вас будет новый, то сокращенно это будет ГОВ-НО-ВАС. А это звучит как-то, или в принципе...
3: Ну, в принципе, так и звучит.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лаверн. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
5: Скидка, скидка, выгода.
4: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода C5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
7: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
9: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Концерт Kanye West в Петербурге оказался под вопросом. СМИ сообщают противоречивую информацию о судьбе выступления. РБК со ссылкой на источники пишет, что концерт отменили после того, как «Газпром-арена» не согласовала его с городскими властями и заявила об отсутствии договора с организаторами. При этом Мэш утверждает, что шоу не отменили, а перенесли. Даты 10 и 11 октября не согласовали, а новое место и время объявят позже.
2: Ну, слава богу. А то, знаете, давненько не было новостей про концерт Kanye West. А то мы уже начали переживать. Не за концерт, конечно, да, а за организаторов. На концерт-то всем уже наплевать, более-менее. А вот за организаторов, да, вот это уже, знаете, как-то вот тревожно я даже почувствовал. Уже целые сутки про концерт Kanye West ничего не слышно. Я вам скажу больше, я уже испугался. Я подумал, что, может, организаторы умерли? Потому что, знаете, как мы теперь все знаем, не говорящий про перенос концерта Kanye West организатор, мертвый организатор.
3: Ну да, но все равно какая-то трагическая недосказанность и неопределенность. РБК говорит, что его отменили, а Маш говорит, что его перенесли.
2: Это не важно. Важно, что все живы-здоровы. Организаторы живы-здоровы. Маш, все в порядке. И теперь важно же, что они говорят. И теперь все-таки, ну, нельзя сказать, что тут не появилось новых обертонов.
3: Все непросто, да, все под вопросом.
2: Знаете, какой-то новый букет в запахе, такой, немножко нотки новые появились. Там сказано, что концерт Kanye West в Петербурге оказался под вопросом. То есть, смотрите, теперь вот такая формулировка под вопросом. И согласитесь, что это, ну, это лучше, чем там 100% не будет. И это даже лучше, чем там скорее всего не будет концерта. Под вопросом это, знаете, это как-то более так гуманное. Я бы сказал, даже по-человечески. Потому что, смотрите, раз есть вопрос, значит, где-то есть и ответ. Раз есть вопросики, значит, есть и ответчики, правильно?
3: Ну да, но хотя этот вопрос такой не вопросик. Он такой, скажем, вопрос со звездочкой.
2: Да,
3: такой,
2: конечно,
3: сложный такой вопрос.
2: Конечно, но организаторы нам таким образом говорят, что тут есть о чем поговорить. А тут реально есть. И подумать, да? Вот типа посидите и подумайте, будет концерт Kanye West или нет. Да? Я вообще, честно говоря, этот вопрос даже сделал бы сейчас национальным вопросом. Да? Быть Kanye West или не быть? Вот в чем вопрос. Быть или не, достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление в смертной схватке, там, с целым морем бед, покончить, умереть, забыться. И ведь действительно, что будем делать с концертом Kanye West? Смириться под ударами судьбы, умереть или забыться?
3: Тут, кстати, стали поступать ответики кое-какие на эти вопросики. Вот сегодня в Заксобрании один из наших городских депутатов сказал, что отчасти, пока отчасти, в этой всей ситуации сложной виноваты те, кто покупал билеты на Kanye West.
2: Конечно.
3: То есть, а что это вы покупаете билеты на непроверенный концерт? Хотя, вроде бы, знаете, с другой стороны, я просто обычный пользователь. Знаете, вижу, что продаются на официальном сайте.
2: Нет, ну странно, кто купил билеты? Кто? Покупатель?
3: Ну да.
2: Но кто тогда виноват? Купил-то он? Правильно? Вопрос, что делать нам с концертом? Будет или нет? Вот мы знаем, мы уже догадываемся, ну как так минимум, что его, мягко говоря, не будет, но вот действительно, может быть, смириться под ударами? Вот, или что? Или забыться? Все, я вот думаю, вот для меня вот этот важный вопрос. Может, действительно пойти забыться?
3: А забыться всегда не помешает. Всегда хорошо. В любой непонятной ситуации забыться — это как бы классно.
2: Ну, вам это известно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В столовой Госдумы переименовали котлету по-киевски. Теперь она называется «котлета со сливочным маслом». При этом цена осталась прежней – 270 рублей. А сотрудники уверяют, что рецептура и вкус не изменились. Депутаты, судя по всему, тоже не возражают. Котлету продолжают есть независимо от названия.
2: Подождите, что значит «депутаты тоже не возражают»? А это что, не они переименовали? То есть в Думе котлету по-киевски переименовали не они, а кто тогда в Думе главный?
3: Ну, смотрите, в Думе, возможно, в Думе главные депутаты. Но в столовой Госдумы как, их власть заканчивается.
2: Нет, подождите секундочку.
3: Это они интересно. Могут быть против или не против.
2: Нет, это интересно. Потому что обычно, вот, когда депутаты там принимают законы, законопроекты предлагают, да, в том числе и по переименованию чего-то, они это делают для нас. И мы думали, что это депутаты. А в Думе, оказывается, кто-то переименовывает за них.
3: Для них, да.
2: И для них. И вот тут вопрос, кто? И судя по тому, как вы мне тут намекнули, что все это происходит в столовой, значит, получается, это прям большой человек. Это повар.
3: Ну, давайте так. Скорее всего, это же столовая, а не какой-нибудь ресторан мишленовский. Там повариха. Зинаида Ивановна какая-нибудь, знаете, такая?
2: Скорее.
3: Такая розовая, да. Такая тучная, такая похоже. В теле такая женщина.
2: Ну, то есть в Думе, возможно, самое главное – это повариха. И, может быть, может, она какие-то другие законопроекты тоже предлагает, пропихивает? Какие-то запреты? Вы знаете, вот как депутаты предлагают что-то запретить, это, может быть, означает, что у поварихи что-то подгорело. Знаете, а когда, наоборот, предлагает что-то разрешить, что бывает крайне редко, эта повариха тяпнула чуть-чуть.
3: Да?
2: Тепленькое такое пошло. Немного накатил, настроение хорошее. А когда, знаете, там, ну, предлагают, помните, ну, какие там запреты у нас были, я уже забыл там. Ну, там, Телеграм, помните, например, предлагали запретить. Это, может, у поварихи или у повара в Телеграме мало подписчиков было. А если какой-нибудь будет, знаете, такой запрет, типа, не писать в компот, то, возможно, это потому, что там повар ноги моет, как мы знаем, да?
3: Ну, да, ну, или после того, как он ноги помыл.
2: Ну, а уже... тогда зачем? А что запрещать?
3: Не смотрите, еще очень важно. 270 рублей стоило по-киевски, и стоит сейчас новая котлета. То есть, помните, нам все время лили в уши в воду, что там все очень дешево. 270 рублей, не дешево, так нормально для одной
2: нормально,
3: котлетки.
2: Нормально, конечно.
3: То есть, как бы, зря наговаривали, что там у них там чуть ли не доплачивают за еду там, да? То есть, там минусовая стоимость.
2: Это, но конечно...
3: 270 рублей, такая для столовки.
2: Вот мы и узнали, что не надо просачиваться в столовку Госдумы. И здесь можно,
3: на халяву,
2: да,
3: отъесться,
2: как котлетка, это не на халяву совсем. Ну, а то, что в столовой Госдумы, что, в чем там новость, переименовали котлету по-киевски, и что теперь она как там называется, котлета...
3: Со сливочным маслом.
2: Со сливочным маслом, да. Это, конечно, правильно, только единственное... вот объясните мне, а почему все лучшее депутатам? Вот у них котлету по-киевски переименовали, да, для депутатов. А почему у нас не переименовали метро киевское, скажем?
3: Ну, в чем проблема? Даже не метро, как бы, метро, тут куча всего, метро, просто и котлеты по-киевски. Вот,
2: уже у нас да. Продаются. Я, пятерочки. Кстати, тоже реально видел недавно. Да.
3: А еще у нас вот в Пятерочке продается бублик украинский.
2: У вас в Пятерочке?
3: У нас с вами в Пятерочке.
2: Нет, слушайте, ну, я не знаю, я бы его переименовал хотя бы в котлету со сливочным маслом.
3: Или в бублик с маком.
2: По старинке, да. А что им, кстати, не угодило это? Такое название не модное, что ли? А, мак
3: плохой. Да, мак плохой.
0: Крем-хруст

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Если ваши сообщения и комментарии не прочли на Европе Плюс или на Русском Радио, это не значит, что ваших комментариев не существует. Это может означать, что ваш комментарий прочтем мы, тем более, что вы написали их, как обычно, целую кучу, и кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это между нами тут называется «Народные новости» и «Чё там?».
1: Ну, тут у нас просвистела новость о том, что у 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются только мемами. То есть вживую и текстом, как бы написанным, не общаются. Шлю друг другу только мемасики. И у нас нет в нашей передаче какого-то возрастного предела, лимита входа в наше шоу. Ты можешь быть зумером, можешь быть не зумером. Кем угодно ты можешь быть. Но мы спросили тебя о мемах. Что они в твоей жизни? Пользуешься ли ими? Нравятся ли они тебе? Какие-то, может быть, мемы тебя раздражают? Какие-то, может быть, нужно запретить мемы? Или, может быть, ввести новые мемы, как это, да? На мемасичной фабрике создать новый мем. И вот очень много разных мнений. Например, смотрите. У меня один друг из-за мемов чуть на депортацию из Турции не нарвался. И все из-за мемов. Подробности нужны. Ну, из-за какого мема могут депортировать из Турции?
0: Подробности — это наше дело. Ну, подумайте сами. Тут только его ему прислали, или он по кому-то прислал?
1: Ну, видимо,
0: турку.
1: Он прислал, как бы,
0: ну,
1: да.
0: Понимаешь, чего не любят турки? Турки не любят, ну, это какие, много... ну, про страны не будем говорить, да? Но... Ну, может быть, действительно, а, кстати, ну, может быть, ну, действительно, есть же, это может быть, действительно, прислал какой-то мем с армянином, например.
1: Ну, возможно. А возможно, это не какой мем, а кому? Может, он Эрдогану мем отправил? С писающим котиком. А это как бы...
0: Это уже... преступление национальное.
1: Да, конечно.
0: Нет, ну тут надо звонить. Кто это пишет?
1: Это пишет, ну, черный Альфред.
0: Черный?
1: Да, может, не надо.
0: Что-то... Нет, ну, хотя, я, по-моему, даже что-то...
1: Опасный псевдоним у него.
0: Ну, вы все, боитесь. А вы, вот вы человек пуганный, я понимаю. Но вы боитесь больше чего? Что он черный или что он Альфред?
1: Сочетание.
0: А ну хорошо, если просто черный, куда ни шло? Еще Альфреда, да? Я понимаю, но я что-то не могу найти, к сожалению. Ладно, давайте, читайте. Ага.
1: А вот еще вот другой наш слушатель пишет. Я ненавижу мемы. Когда я смотрю мемы, у меня ощущение, что вокруг мочой пахнет.
0: Это какой-то мем?
1: Не знал. Уверен, что есть. Их такое количество бесконечное, что уверен, это есть мем, который пахнет мочой.
0: Нет, ну подождите, ощущение, что пахнет мочой, когда он смотрит мемы... Значит, у нас в студии где-то мемы?
1: Или мочой. Моча. Или буквы.
0: Да, что-то тут...
1: Одно из двух, как бы, понимаете?
0: Но... Тоже его позвонил, но не вижу сообщения.
1: А вот
0: давайте еще.
1: Есть люди, которые любят мемы, им нравится. Мемасики — супер тема. Мне 43, и я, и все мои плюс-минус ровесники шлем друг другу мемасики. Это же весело. Многие из них я цитирую в повседневной жизни и умело применяю под нужную ситуацию. Так что мемы плотно вошли в нашу жизнь.
0: Как вошли?
1: Плотно вошли.
0: А, ну это...
1: Хорошо вошли тогда. Знаете,
0: хорошо, да. Ну, то есть какая мораль вот этого сообщения такая вот?
1: Да что, вот так что?
0: Что мемы это да, вот да, что?
1: Они могут плотно войти.
0: Никак. Если правильно их, да? То есть размер не имеет значения. Главное, чтобы плотно вошел.
1: Вот Александр.
0: Да, давайте, да.
1: Добрый вечер, Кремов и Хрусталев. А я какашку всем ставлю, чтоб не доставали. Вот трагическая ошибка и непонимание терминов.
0: Во-первых,
1: какашка — это не
0: эмодзи.
1: Мем.
0: Это эмодзи, да. Это первое. Это очень печально. Это даже не то, что печально, это пугает. Это пугающий, что люди не разбирают, кто
1: теме,
0: это такой
1: пишет.
0: Нет, ребят, давайте все-таки. Мы думали, что ну вам хотя бы меньше 80. Ну, потому что ты же отличаешь, ну, ты должен, сколько бы тебе ни было лет, отличать эмодзи от...
1: Мемов.
0: От мемов, собственно говоря.
1: И как мы говорим, мемов.
0: Мемов — это лучше, да. Как вот Сами раньше, да, потому что есть люди, которые говорят, знаете, мимы, да, есть там мим, там волшебные мимы, да, мы говорим мым.
1: Мым, да,
0: да,
1: говорим.
0: Мы правильно говорим, красиво, да.
1: И говорим мемов, сыр, а не сыр.
0: А не сыр, конечно. И кремов, а не крем. Вот, кстати, по поводу кремова. Вот пишет мне некто... Снегур Великолепный, так он себя называет. Андрюха! Очевидно, обращается он, наверное, ко мне?
1: Ну, возможно.
0: Но если учесть, что из нас здесь двоих, скажем, Андрюха, более-менее как бы я, да? Хотя, может, кому-то требует. Андрюха, позвони! Расскажу анекдот смешной про Кремова. Смешной?
1: Не, не надо. Если про Кремова, то...
0: А может, он как раз про Кремова. Он же еще не начал его рассказывать. Нет, давайте позвоним. Слушайте, у меня уже руки чешутся.
2: Вы когда последний раз кому-нибудь звонили вообще?
1: Я? Звонил?
2: Да, смешной анекдот.
1: Я лучше мемов насыплю, чем звонить.
2: Ну, ты звонил раньше, да? 8...

0: Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: сейчас пытаюсь это представить. Вообще, конечно, ну, как бы, ну, это действительно может даже и неплохо, потому что у нас вообще есть такие певцы, что их и слушать-то не надо. Да, особенно певички. Вы помните, была, да и сейчас, наверное, может, есть, не знаю, такая группа «Виагра». Ну, слушайте, ну зачем вообще ее слушать? Что они там поют? Просто стой, смотри, играй в карманный бильярд туда-сюда. Или там какая-то, не знаю, певица Нюша. Она же красота небесная, да? Только петь не надо. Смотри, любуйся под это туда-сюда.
1: А возможно, знаете, на этом фестивале песен для глухих, вот знаете, как у нас вот во всяких там рейвах или драм-н-бейсковых вечеринках, навалили так басов, по-мощному, что они вибрацию чувствовали, знаете? Но, на вибрацию. То есть это нормально, сабвуферы нормальные. Знаете, как в девятках сабвуферы такие мощные.
0: Это хорошо.
1: Это, ты чувствуешь?
0: Нет, это, конечно, совсем, конечно, как в девятке, то тогда, конечно, хорошо. Но еще раз, если на сцене небесная красота, еще такая, что сисаки видны, так зачем вообще какие-то вам басы, зачем музыка? Да, не нужно, просто смотри. Помните, даже раньше, в 90-х еще в шоу-бизе был такой... такое популярное такое понятие, термин. Поющие трусы, да, вот как раз про таких певичек. И, может быть, надо действительно вот буквально сделать, может быть, надо просто собрать реально группу только из трусов. Чтобы трусы, ну, женские, разумеется, и на них нарисовать рты. Ну, не для пения, конечно, а для дела.
1: А как реально была такая группа «Поющие трусы»?
0: Да, и такая группа, разумеется.
1: Такая, типа постерония.
0: Потому что пение это вообще не нужно. Да, кстати, да ладно эти певицы. Да, скажем, да и Киркорова там с Басковым. Можно тоже особо не слушать. Смотрите, Киркоров там, да? Ну, послушайте. Значит, надел Киркоров свои эти страусиные перья. Молча вышел. Все его за перья это подербанили, подергали. И все довольны. Если вы после концерта Киркорова с пером Киркорова придете, что вам
1: не
0: довольны?
1: Нет, я не хочу трогать Киркорова.
0: Ну, а Баскова вообще можно понюхать. Мне кажется, он хорошо пахнет Киркоровым. Например. Вообще петь им не нужно. И вообще, мне этот фестиваль лично дал очень, кстати, хорошую идею. А что если нашим певцам, ну, большинству из них, вообще петь запретить? Потому что это не сильное место у них. Только на них смотреть. Пусть просто там, да, там одевают перья, рот и сиськи. Я не про шамана, если что. И это будет такие... И даже и певцы мне... Вот иногда я смотрю на кого-то, ну какие-то певцы. Это не певцы, это сосцы. А это совсем другое. И это другой талант. И смотришь, певцы так себе, а сосцы...
1: То ли дело раньше, да, вот. Цикалов, кавалет, академия, да, вот это вот певец.
0: Ну, понимаете, смотря на Цикала, я все смотрел на сосцы, потому что там была еще Лолита, да. А Цикала там был лишний, поэтому его и не осталось. Где сейчас Цикала? А сосцы Лолита или...
1: Есть в мире место, где есть Цикала.
0: Ну, конечно, да. В этом мире есть место для Цикала. Но я вам не понимаю, я про то, что...
1: Ну, нужен ли он,
0: когда есть Лолита Белявская, когда там есть на что посмотреть. Или, как раньше говорили наши деды, есть на что подержаться.
1: А понимаете? У Лолиты Белявской с этим все будьте нате.
0: Мы
1: про Цикала. Крем-хруст-шоу
2: на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою бархатную шапку, обернутую метром тончайшего белого муслина. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 6 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну вот нам Саня пишет. Постоянно кидаю в чат гифку, где Владимир Владимирович пальцем грозит.
0: А что у него за жизнь? Что это за ситуация, где она может понадобиться? Это какая-то крайняя ситуация уже.
1: Ну, просто нет, почему крайняя? Саня просто держит все на контроле, не дает распоясаться.
0: Нет, послушайте, ну так какая-то должна быть мем-этика. Тоже, знаете, лишний раз бросаться такими мемами нельзя. Потому что я вот, например,

0: Например, ну, мне, слава богу, такое никто не посылал.
1: Да, правда, потому что мы держим себя в руках, в рамках. Конечно, да. А бывает, что, знаете, это интернет-дискуссии, эти войны интернетовские, куда-то выходят из-под контроля. Тут сразу, как бы,
0: мне, конечно, эта гифка. Я сейчас вспомнил, мне, конечно, кто-то присылал гифку, как раз вот с Канье Вестом, и он там тоже грозится, но не пальцем. Он там трясет этим, ну, вот, ну, короче, вот. Поняли, да?
1: Вам ее прислали?
0: Да. Но это не то, что было прям так совсем странно. Нет, ну, конечно, бой так немножко тревожно, но не так, чтобы... Вы, кстати, видели реально такую?
1: Нет, не видел.
0: А я вам покажу, кстати. Не, ну, сейчас покажу, смотрите.
1: Я вам за это отвечу, как бы пальцем ему грозят. Не надо. Не балуй. А вот была у нас новость о том, что переименовали в столовой Госдумы котлету. И вот там наш постоянный слушатель, он нам писал, мы даже ему звонили, он там работает в Госдуме. Ну, в смысле, не, как бы, что-то там шаманит, ремонтирует.
0: Только что работает, я не понял.
1: Ну, у нас есть слушатель, медоед Джейсон, который там, ну там...
0: Это ваш корреспондент какой-то?
1: Да, который, он, и ваш, вы ему звонили.
0: Он замет работает, да, у вас? Ну, что пишет?
1: Он пишет по поводу новости с котлетой. За перечень в меню отвечает кремлевский комбинат питания. А последний раз там, видимо, в Госдуме, там комплексный обед я брал за 815 рублей. Вы же так, не маленькие деньги такие, да, комплексный обед.
0: Судя по всему, и комбинат большой. Ну, кремлевский.
1: Небольшой, да? Но важный очень, важный, серьезный. Да. Может, он небольшой комбинат, знаете?
0: Прям так? Комбинат, он прям в Кремле находится?
1: Нет, я не думаю, что нет. Думаю, в промзоне где-нибудь. Хотя, нет, такие важными делами занимается, там, конечно, не в промзоне, нет.
0: Нет, конечно. Нет, это 100%. Надо... Посмотрите, мне как звонили этому
1: медоеду, да? Вот я о чем, да? Третий раз вам говорю, что зазвонили.
0: Слушайте, ну 800 комплексный обед?
1: 815.
0: Ну, не то, что.
1: Нет, ну, в принципе, недорого. Ну, просто нам тут всеми заливали такую-то чушь, что там вообще ничего не стоит.
0: Да, как будто это делает не кремлевский комбинат, а как будто какой-то этот... Как будто комбинат из Капотни.
1: Да,
0: или этот...
1: Капотнинского питания.
0: Да, Лобня как будто делает этот... Нет, все не так. Вот хорошо, что есть корреспондент. Да, ну, так, ну вот... Давайте я почитаю, ничего не читал. Вот, так, вот. Вот Дмитрий пишет. Что же он пишет, я не понимаю. Смотрите, пишут, ими на Европе Плюс общаются. Видимо, мемами, что ли, он имеет? Кто-то общается.
1: Мемами, да.
0: А ну, как, на ведущие вообще? Мемы или кто?
1: Наверное, ну...
0: Какой,
1: ну,
0: вам
1: просто, кажется, самый... знаете, как бы, он не писал бы такую новость, там, что общаются ротом, ну, ртом, как бы, да, как вот мы. Ну, это, ну, в этом нет, ну, ничего не новости.
0: Сенсационного нет, да, по крайней мере. А вот... Как вам кажется, а какой мем вот для Европы Плюс такой самый вот сейчас такой? Ну вот, и, кроме уже упомянутых, разумеется.
1: А, нет, да нет, почему? Все любой упомянутый мем.
0: Даже мой?
1: Нет, ваш нет.
0: Почему? А это как раз, ну это не Европа, а это Америка, да. А вот в Европе есть какой-то такой же персонаж, как Канье Вест? В Европе что же мог вот пошатать этим?
1: Ну, в Европе, ну кто там есть?
0: Потрясти.
1: Пьер Ришар.
0: Кстати, а что если... Есть такой мем, где... Пьер Ришар.
1: Я думаю, да. У него такая богатая фильмография, как бы, что гифок можно нарезать, как бы, там много. Кстати, что фильм? Игрушка. Это про что?
0: А кстати, да.
1: Я подзабыл просто,
0: так,
1: да.
0: Можно и так игрушки. Вот у Канье Веста это не игрушка, судя по размерам. Ну, давайте, вот пишет озабоченный, знаете кто? Краснодар пишет. Мне нравится, знаете, что у него? Мне нравится у него, собственно... Аватарка, вот, смотрите, я вам покажу сейчас.
1: Я
0: вот
1: вижу.
0: Нет, не вижу. А вот это вот лицо или что это вот у него здесь? Вот это вот. У озабоченного Краснодара. Вот это вот, смотрите, это голова или головка? Что это?
1: Да.
0: Маленькая головка? Что это у него?
1: Слушайте, это какая-то группа, какая-то банда, потому что очень похожая аватарка. Это такая же, ну как бы, такая же. Есть у человека с ником «Внезапный Ильдус». Я сейчас прямо на него смотрю.
0: А, так это прямо...
1: Это
0: клан. Целая группа.
1: Группировка, я бы сказал. Как бы.
0: Группировка этих, да? Головастиков. И вот он пишет, я ненавижу мемы. А, вы это читали? А, подождите, а, ну правильно, вы это читали, только вы как раз это читали, по-моему, от... Вы от этого уже читали? От озабоченного Краснодара или... Что-то я что-то ничего не понимаю. Смотрите, у нас что, несколько людей под одним этим?
1: Нет, никого не
0: может. Я надеюсь, это не глючит наш этот. Но, а не может наш мессенджер глючить таким образом, что на аватарке вот у человека здесь, ну что там, греха таить, мужской половой орган, это не может быть результат глюка, что вот наш...
1: А он всем раздает, и внезапному Ильдусу, и озабоченному Краснодару, да?
0: Да, потому что...
1: Взломали!
0: Как только не глючил наш мессенджер, сообщение не приходит, зависает, но такого глюка еще не было.
1: Да, это хакеры!
0: Как называется?
1: Европа Плюс!
0: А как называется этот глюк? Это что случилось?
1: Ну, хакерская атака, как бы.
0: Нет, а может просто закоротило?
1: Что за кратин?
0: Ну, что где-то.
1: Такой вообще не закороченный такой вот у него на аватар.
0: Хотя да, такой нормальный. Ну, ну что, давайте последнее.
1: Разбомбило меня по вашей теме сегодня. Прям как в том меме. Там чувак без ника.
0: Том?
1: Разбомбило. Да, в том. Ну, в том.
0: А, ну, что, в том, это да. Ну что, вот насчет того мема. Вот, кстати, как насчет этого.
1: Ох, разбомбило меня.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: Вот так вот незаметно, ребята, мы с вами перешагнули экватор этой рабочей недели, и здесь уже стартовал рекорд-пати, это значит, что рабочий день уже точно должен быть завершен, но если ты, конечно, не работаешь после того, как основная масса людей уже находится дома, либо где-то отдыхает. Если у тебя такой именно случай, то держись, крепись сил, и мы вместе с тобой будем проводить эту рабочую ночь. Ну а я, Саша Ашмарин, меня зовут, в ближайшие два часа точно порадую тебя хорошей музыкой, потому что уже вижу, что сготовила для нас музыкальная редакция, и здесь, поверь, есть чем насвариться и что послушать. Все, давай сразу к музыке. Это Рекорд Пати. Всем привет!
1: Рекорд Пати!

0: Record. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
2: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
3: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Омут. Первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

первого часа Рекорд Пасс. Ребята, хочу напомнить вам о том, что у нас есть сайт radiorecord.ru, а также мобильное приложение Радио Рекорд. И там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. К примеру, если тебе нравится транс-музыка, пожалуйста, заходи, у нас там есть специальный транс-канал для любителей данного жанра. И хип-хоп, и регги, даже 90-е какие-то. Если хочешь вдруг поностальгировать, то, пожалуйста, включай, наслаждайся и люби эту жизнь вместе с нами музыкально с кайфовым саундом. Поэтому еще раз напомню, radiorecord.ru или наше мобильное приложение Record Dance Radio. Заходи, смотри, слушай, добавляй в избранные радиостанции, добавляй в избранные треки, обновляй свою музыкальную базу. Это, поверь мне, тоже полезно, особенно перед зимним сезоном, когда тебе новая музыка тоже очень даже сильно пригодится. Все, далее по курсу еще 90 минут Рекорд Пасс. Мы продолжаем.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Слушайте, а я же вам говорил, да, что достаточно хороший саунд сегодня у нас ожидается еще в начале программы Рекорд Пати. Другого не держим. Меня зовут Саша Ашмарин. Здесь еще 60 минут буду проводить в твоей компании. И хочу тебе напомнить о том, что уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Осталось-то совсем немного времени. На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Свола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Всего 20 артистов и 2 секрета, представляешь? И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. Все это для лиц старше 18 лет. Ну что, мы продолжаем рекорд-пати, еще 60 минут в нашем распоряжении есть.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
1: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
2: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Record on Dance Radio. Record.

где мы выкладываем записи радиошоу, которые звучат здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны, между прочим. И, кстати, знаете, в чем особое преимущество данного телеграм-канала? Это то, что вы можете загрузить в кэш своего мобильного устройства любой абсолютно выпуск, который вы там видите. К примеру, если вы собираетесь в дальнюю дорогу или туда, где не будет интернета, но вам хочется взять с собой музыку, не обязательно качать ее отдельно на какую-то флешку или что-то подобное. Заходите заранее в наш телеграм-канал Рекорд Плейлист, подгружаете необходимую запись, к примеру, 4-часовой выпуск с Виолеттой Рекорд Фазе в субботу, представляете, там такое тоже есть, и как только он оказывается в кэше вашего мобильного телефона, если у вас даже нет интернета, этот выпуск воспроизведется. Поверьте мне, хороший, годный лайфхак. Пользуйтесь, дарю. Еще 30 минут Рекорд Фазе в нашем с вами распоряжении, Миса, поэтому продолжаем. Рекорд

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Подробности в «Чанган-центре Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
7: Скидка, скидка, выгода.
6: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, ребята, завершаем рекорд-пати на сегодня. И потанцевали, и подвигались, и прекрасно провели время. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс The Scouse, а также Мартин Гаррикс. Как видишь, есть чем насвариться и есть под что подвигаться, чем что, вернее, послушать. Меня зовут Саша Ашмарин. Вернусь, во-первых, завтра с утра с новостями. Ну а ближе к вечеру уже распечатаем новый выпуск Рекорд-пати. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.

0: Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
4: Скидка, скидка, выгода.
3: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце. Кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Нет, это предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554 20.

0: Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лаверн. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

living that life. And it feels so good when I'm

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший микстейп в стиле хаус от продюсера Purple Disco Machine.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас крутейший вайб от Purple Disco Machine.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лучшая музыка только на нашей волне. С вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет от Purple Disco Machine специально для вас. Oh, man, has anybody seen my shoes? No, no, no, not those shoes. I mean the shoes that I could really groove in. I lost them, I can't seem to find them. I need my shoes so I can groove.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Максимально классный летний вайб сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Это сет от Purple Disco Machine. И вы слушаете Radio Record.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, Healthy Family? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helms, or just drop your comments on YouTube uploads. But let's just get straight into some tunes here. Okay, turn it up loud, and let's go.

канал 101.9, зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Providence presents Hellbeat Radio.
1: That's a wrap for this week's show. Thank you for listening. I hope you all enjoy the new music. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Okay, ciao, adios, see you later.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.